Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

плодить ненависть.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: покажи.
1: Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Закрывай глаза, мое сердце с тобой никогда, никогда не расстанется.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время, нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся.

0: хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции одержали выездную победу над командой Турции 1-0 в дебютном матче Зинедина Зидана на посту главного тренера. Победу в первом туре Лиги наций французам принес гол Килиана Мбаппе. В параллельном матче группы 1 сборная Бельгии на выезде сразила Италию 2-0. Тут на тренерских мостиках дебютировали наставники обеих сборных Роберто Манчини у Италии и Марк Ван Боммел у Бельгии. Польские волейболисты разгромили команду Словении в полуфинале европейского первенства 3-0 и вышли в финал, где попытаются защитить свой титул. В другом матче 1-2 олимпийский чемпион Франции в 4 сетах обыграла Финляндию, не позволив ей развить успех после сенсационной победы над Италией в четвертьфинале. Финны, впервые за 19 лет пробившиеся в полуфинал чемпионата Европы, сумели взять вторую партию, но в остальных сетах французы доминировали и не оставили соперникам шансов. Шахматисты сборной Узбекистана вернули себе единоличное лидерство на Всемирной Олимпиаде, обыграв в 9-м туре команду США 2.5-1. Победу хозяевам турнира принесли Надирбек Якубоев, переигравший Ханса Нимана, а также Надирбек Абдусаторов, одолевший Фабиана Каруану. В тройку лидеров также входят сборные Индии и второй команды Узбекистана, которые отстают от лидера на 1 балл. В женском турнире сборная Китая оторвалась от преследовательниц на 2 очка, разгромив Армению 3-1. Независимая комиссия признала Манчестер-Сити виновным по 114 обвинениям в нарушениях финансовых правил английского чемпионата. Расследование охватывало 9-летний период с 2009 года и касалось сокрытия реальных источников доходов, завышения спонсорских контрактов и тайных выплат тренерам и игрокам. Клуб заявил, что процесс еще не завершен и ожидается апелляция. Возможные санкции варьируются от крупного штрафа и снятия очков до исключения из премьер-лиги или решение титулов, выигранных в этот период. В стартовом туре Евролиги баскетболисты Фенербахче на своей площадке переиграли Виртус 78-68. Итальянцы навязали борьбу и даже повели в третьей четверти, но хозяева ответили рывком и сломили сопротивление гостей. В Стамбуле Бешикташ, вернувшийся в Евролигу спустя 13 лет, стартовал с минимального поражения от Валенсии 94-96. Еще в Белграде местный Партизан выиграл у итальянской Олимпии 92-76. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Если хочешь танцевать,

морем. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Девушки Берлина». Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции одержали выездную победу над командой Турции 1-0 в дебютном матче Зинедина Зидана на посту главного тренера. Победу в первом туре Лиги наций французам принес гол Килиана Мбаппе. В параллельном матче группы 1 сборная Бельгии на выезде сразила Италию 2-0. Тут на тренерских мостиках дебютировали наставники обеих сборных Роберто Манчини у Италии и Марк Ван Боммел у Бельгии. Польские волейболисты разгромили команду Словении в полуфинале европейского первенства 3-0 и вышли в финал, где попытаются защитить свой титул. В другом матче 1-2 олимпийский чемпион Франции в 4 сетах обыграла Финляндию, не позволив ей развить успех после сенсационной победы над Италией в четвертьфинале. Финны, впервые за 19 лет пробившиеся в полуфинал чемпионата Европы, сумели взять вторую партию, но в остальных сетах французы доминировали и не оставили соперникам шансов. Шахматисты сборной Узбекистана вернули себе единоличное лидерство на Всемирной Олимпиаде, обыграв в 9-м туре команду США 2.5 на 1.5. Победу хозяевам турнира принесли Надирбек Якубоев, переигравший Ханса Нимана, а также Надирбек Абдусаторов, одолевший Фабиана Каруану. В тройку лидеров также входят сборные Индии и второй команды Узбекистана, которые отстают от лидера на 1 балл. В женском турнире сборная Китая оторвалась от преследовательниц на 2 очка, разгромив Армению 3-1. Независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным по 114 обвинениям в нарушениях финансовых правил английского чемпионата. Расследование охватывало 9-летний период с 2009 года и касалось сокрытия реальных источников доходов, завышения спонсорских контрактов и тайных выплат тренерам и игрокам. Клуб заявил, что процесс еще не завершен и ожидается апелляция. Возможные санкции варьируются от крупного штрафа и снятия очков до исключения из премьер-лиги или решение титулов, выигранных в этот период. В стартовом туре Евролиги баскетболисты Фенербахче на своей площадке переиграли Виртус 78-68. Итальянцы навязали борьбу и даже повели в третьей четверти, но хозяева ответили рывком и сломили сопротивление гостей. В Стамбуле Бешикташ, вернувшийся в Евролигу спустя 13 лет, стартовал с минимального поражения от Валенсии 94-96. Еще в Белграде местный Партизан выиграл у итальянской Олимпии 92-76. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатный мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак, одинокие хижины с краю села тусклым светом себя.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Всем привет! Это «Голоса» – шоу, где мы вместе с вами пытаемся разобраться, кто снова не прав в интернете. Делаем мы это в прямом эфире из студии «Радио Голос Берлина». Меня зовут Дима Быков, и сейчас я расскажу, с кем и о чем мы поговорим сегодня. В начале сентября в Саксонии-Анхальт, как многие помнят, победила ультраправая альтернатива для Германии. Зато теперь в Берлине, в столице Германии, победила левая Делинке. Более того, в своем победном ролике берлинские левые голосом своей лидерки, она сама настаивает на феминитивах, Элиф Эральп, предупреждают, что этот триумф – сигнал всему миру.
2: Die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen. Das haben wir heute alle gemeinsam gezeigt. Und dieses Signal geht raus in die Welt. Immer gemeinsam.
1: Но многие снова недовольны. Что с левыми не так? Или, может, что-то не так именно с Делинке? И при чем тут берлинская мафия? Поговорим сегодня с политиком Михаилом Лобановым из России. Он большой друг берлинских левых, активно им помогает. Второй участницей разговора должна была стать сегодня Ася Вишневская-Ман из Германии, но сегодня у нее заболел ребенок, она с нами связалась, поэтому она не сможет присоединиться, к сожалению, к эфиру. Однако ее позицию, кардинально иную, чем у Михаила, я попробую озвучить сам. Например, в своем телеграм-канале она опубликовала вот такую картинку. Берлинский символ «Медведь», и этот Мишка в никабе. В лапах у него серп и молот. Ну, видимо, это народное творчество на тему «Новый герб немецкой столицы после победы Делинке». И следующая тема. «Снимите это немедленно». Так могло бы называться шоу в Евросовете, который только что снял санкции с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Почему? А главное, зачем? Спросим об этом у журналиста, человека, который лично, я подозреваю, знает и того, и другого, Алексея Венедиктова. Эфир обещает быть жарким, так что лучше прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, кстати, ваш вопрос, если вы его напишете в чат, может прозвучать в прямом эфире. Так что не стесняйтесь. А если не успели, если вы смотрите в записи, оставляйте комментарии. А мы начинаем. Берлин пошел налево, вопреки всем мировым, да и нынешним немецким трендам. Впрочем, столица Германии всегда находилась, предпочитала оставаться именно в этой части спектра, но теперь закрепила этот статус официально. На выборах в городской парламент партия Делинке, буквально левая в переводе, впервые после объединения Германии обошла своих вечных конкурентов, христианских и социал-демократов, ЦДУ и СПД. И даже новый немецкий жупел, ультраправая альтернатива для Германии, оказался бессилен, заняв лишь третье место. Как же это вышло? Как показала статистика, именно Делинке оказалась партией молодых и активных. За нее проголосовала почти половина избирателей от 25 до 34 лет. Кстати, на этих выборах впервые разрешили голосовать с 16 лет. И в возрасте от 16 до 24 за левых отдали свои голоса 43%. процента. Можно, конечно, пошутить, что в программе Делинки их привлек пункт, предлагающий сократить в школах домашние задания и упразднить оценки, ну или декриминализация безбилетного проезда, но все же главным оказался тот самый квартирный вопрос. Левые со своей социалистической прямотой предложили обобществить больше 200 тысяч квартир, принадлежащих большим концернам, чтобы, по их словам, вывести их из рыночной логики, то есть снизить арендную плату с этой, видимо, целью. А еще примерно в 400 тысячах квартир заморозить арендную цену на год и разрешать потом ее поднимать максимум на 1% в год. Мало того, они хотят разрешить захват жилья, пустующего не меньше года. Это довольно радикальное решение жилищного вопроса вызвало не только восторг. Социал-демократы, например, выступили резко против, а канцлер Фридрих Мерц сказал, что вся эта социализация резко сократит иностранные инвестиции, и он собирается скорее принять какой-нибудь такой закон, который запретит эту экспроприацию. И без того нервную обстановку накалили еще два скандала. В начале сентября на предвыборном митинге Делинки рэпер Дахаб Флекс исполнил песни с антисемитскими лозунгами. Публика подпевала. А на вечеринке в честь победы появился Иса Ремо, которого называют главой криминального клана. Он сфотографировался с депутатом Будестага от левых Фератом Качаком, а вскоре сын Ремо опубликовал переписку, где они с депутатом называют друг друга братьями. Сегодня мы выиграли в Берлине, нам вместе с Делинки предстоит менять к лучшему Европу и мир, написал в соцсети X левый политик Михаил Лобанов. Произошла чудовищная ошибка. Мы сколотили себе эшафот, отреагировала политолог и член берлинского отделения партии ФДП «Свободные демократы» Ася Вишневская-Манн. Так что же, радоваться берлинцам или отчаиваться? Обсудим с Михаилом Лобановым, оппозицию Аси Вишневской-Манн я буду предъявлять ему заочно, ну, ее собственными словами. Михаил, наконец-то дождался после моего длинного вступительного слова. Привет, Михаил.
3: Да, привет. Надеюсь, как бы интернет не подведет, хотя тут нахожусь в довольно глухом месте, может быть, подвисать иногда, но надеюсь, сможем поговорить. Жаль, что Ася не смогла присутствовать, надеюсь, с ребенком все в порядке, скоро выздоровеет.
1: Я тоже на это надеюсь, и несмотря на то, что место глухое, я вас прекрасно слышу, по крайней мере, пока. Спасибо, что пришли и согласились поучаствовать в разговоре на тему победы берлинских левых. Мы, да, собирались поговорить втроем, но, в общем, я буду время от времени цитировать ее пост, Асин пост, и попрошу вас ответить на ее аргументы. Такой у нас получится заочный спор. Начнем мы с простого, ну или, может, не с простого, я не знаю. Почему, по-вашему, в Берлине победили левые?
3: Это традиционно, что левые в последние десятилетия очень сильны в крупных, то есть это мы помним и кампанию Мамдани, где он триумфально победил, ну, на условно, как бы, там, внутри своего политического лагеря, да, и потом победил на выборах мэра Нью-Йорка, в Лондоне традиционно выигрывают левые, в Париже сильные левые, в Москве, то есть, если мы вспомним избирательную кампанию 21 года в Госдуму, то лучший результат был у нашей команды, чем у кандидатки, там, условно говоря, команды Максима Каца, где было гораздо больше денег, где не было кандидата от «Единой России», была, ну, такая, если не ковровая красная дорожка, лучше, чем у националиста, который шел в Новой Москве, и лучше, чем у традиционных кандидатов КПРФ. Поэтому, в общем, то, что такие платформа, политика, программа демократического социализма, она популярна в крупных городах по всему миру и получает поддержку на выборах регулярно. И даже Россия здесь не исключение, и Берлин уж тем более не исключение. А в целом Делинки на подъеме. Она партия удвоилась в районе последних выборов в Бундестаг. Как бы такое как бы вливание большого количества молодых активистов, большого количества женщин в том числе, да, умеренный возраст, активистская партия, которая много говорит о социальных вещах, которые без до арендной платы, недоступности жилья, по поводу там, как корпорации обманывают с тарифами и много других важных вещей, которые непосредственно касаются людей здесь сейчас.
1: Да-да.
3: Вот, в реальности довольно, довольно умеренная
1: программа. Я понимаю, да. Деле, и о чем вы говорите? Кстати, вы упомянули выборы в России 2021 года, если я не ослышался. Выборы? Выборы, да?
3: Выборы России 2021 года в Москве. Ну, это была возможность проводить реальные кампании, и на очном голосовании бумажными бюллетенями выиграли кандидаты Евгения Попова от «Единой России». Тогда это еще было возможно. Это было электронное голосование, победу украли, но вот эти результаты именно очного голосования на избирательных участках, они важны и показывают реально, что люди в России за 5 месяцев до вторжения, там, где у них была альтернатива, были склонны поддерживать не телепропагандиста, который разжигает ненависть к народу Украины, к Европе, да, а поддерживать предошкольного учителя, который говорит про профсоюзы, про повышение зарплат, про доступное образование, медицину, ну, в общем, то, что транслирует Делинки.
1: Вы написали, Михаил, после оглашения результатов берлинских выборов, мы выиграли выборы. Давайте попробуем быстро разобраться, почему мы, если вы, насколько я понимаю, живете в Париже.
3: Да, но, соответственно, поскольку я демократический социалист, левый, да, и мы русскоязычные, российские, ну, там, русскоязычные левые, мы сейчас в вынужденной миграции выстраиваем взаимодействие с близкими по духу, политическим позициям, политическими структурами в самых разных странах. В Германии это Die Linke, да, это наш стратегический партнер, в него вступили, ну, наверное, уже трехзначное число низких русскоязычных левых активистов и активисток, активно участвуют в жизни, и мы при поддержке Die Linke выстраиваем как бы свою собственную инфраструктуру, которая связана в том числе с правительством внутри России, и на более дальнюю перспективу мы прекрасно понимаем, что тогда, когда в России начнется политическая трансформация, да, у российского общества будет шанс, то, скорее всего, в этой как бы в борьбе, в этом окне возможностей решающую роль или важную роль, одну из важнейших, будут играть левые, и в будущем именно наш коалиционный политический субъект в значительной степени будет с мандата людей влиять на политику внутри России, и для того, чтобы решать проблемы, которые стоят перед Россией, перед Германией, перед Европой, перед всем миром, нужна координация в международном масштабе. И, соответственно, мы сейчас выстраиваем эти отношения.
1: Единым фронтом, да? Ротфронт тот самый.
3: Тот
1: вот
3: самый.
1: Ася, которая здесь сейчас отсутствует, она написала очень яркий пост, тоже приуроченный к победе Die Linke. Цитата из него: «Мы сколотили себе эшафот». Да? То есть она назвала эшафотом то, что вы называете победой. Ну вот довольно известный русскоязычный берлинец, композитор Сергей Невский, он напоминает, что город как-то пережил 15 лет с левыми в Сенате, то есть они участвовали, они не побеждали так, но они участвовали в формировании политики городской. Почему вдруг у Аси перед глазами появился этот эшафот, как вы считаете?
3: Ну, я тут могу предполагать, мы, кажется, лично никогда не общались, но я посмотрел перед эфиром ее канал, вот какие-то еще публичные выступления, быстро мониторил. Мне кажется, что она стоит на таких радикально антикоммунистических, антилевых позициях. Это как бы вот просто ее какой-то личной особенности, неприятие. И, честно говоря, мне даже кажется, что по ее позициям не стоит мерить позиции партии, в которой она состоит, ФДП, да, то есть я от каких-то, ну, в пересказах, личных разговорах представителей этой партии иногда себя как такая леволиберальная, или хотя бы там немножко леволиберальная, да, а у Аси позиции, они довольно ультраправые. В общем, честно говоря, в немецком политическом спектре, ну, лично мне кажется, быстро при таком сканировании, что она ближе к АФД, чем, как бы, чем к какой-либо другой партии.
1: Ага, ультраправые вот, даже, да? Да, ничего себе.
3: Да, ну это как вот бы смотрите, тут, как я считаю в этом диапазоне левые и правые, да, скорее вот куда правое крыло христианских демократов и скорее даже ближе к АФД. Поэтому, соответственно, антилевая, вот этот... оппозиционная противостояние, да, радикальных националистов,
1: понял, Михаил,
3: да. Других радикальных, да. Правых и левых, и вот, соответственно, здесь она традиционно, судя по ее телеграм-каналу, уничижительно отзывается о левых, приписывает им совершенно странные вещи, ну и просто использует уничижительные слова, типа нищеброды, да, это, конечно, подмена какой-то аргументированной политической дискуссии, вот, и проецирование какой-то ненависти, которая лично есть у нее, не знаю, как это сложилось, но иногда на постсоветском пространстве это бывает как инерция от советского опыта, да, от того, что люди критически относятся к тому, что было в Советском Союзе, и дальше по каким-то причинам проецируют это на, как бы, на левое движение в целом, не стараясь, как бы, разбираться, дифференцировать и так далее.
1: Ну, я все-таки напомню, что Ася не ВФД, а в ФДП, просто важно для наших зрителей это напомнить. И, кстати, ее пост, вот где случился этот эшафот, это была как раз дискуссия, политическая дискуссия с политологом берлинским Алексом Юсуповым из СДП. И Юсупов в ответ Асе написал, что теперь Die Linke как альтернатива для Германии, ну, написал так, должны показать а. готовность и б. способность, приближаясь к власти, правдоподобно убирать от нее свои крайние кадры и идеи. Вот как по-вашему, Михаил, есть такая задача сейчас у Die Linke?
3: Ну, я честно, как бы, скажу, что, то есть, я общаюсь с, ну, с каким-то заметным количеством людей в Die Linke. В основном это те, кто говорят по-русски, потому что по-немецки я, как бы, не говорю, да, и, соответственно, информацию знаю вот скорее от тех там немцев, которые знают русский язык, состоят в Die Linke, из всего вот этой коммуникации. Я не знаю, какие там крайние течения нужно убирать. Понятно, что Die Linke очень активистская партия, там есть разные платформы и разные взгляды. Вот. Но в целом, с учетом всего, это довольно умеренная партия. Да? То есть это на самом деле такие старые добрые социал-демократы с военного десятилетия ФРГ. Да? То есть вот, да, за защиту рабочего класса, да, наемных работников, за права профсоюзов, за разные социальные штуки, но да, за обобществление каких-то вещей, да, за перераспределение от корпораций власти в пользу людей, но, в общем, прямо ничего радикального в этом нету.
1: Хорошо, вот Аси сейчас здесь нет, но тут вот у нас есть чат, и в него периодически приходят вопросы. Я просто, если вы не против, буду иногда их озвучивать. Вот, например, такой вопрос. Мы вот уже упомянули, и вы, и я упомянули АФД, видимо, это стригерило наших зрителей. И вот пишут, было же расследование в немецких медиа, я, кстати, не читал, что правых АФД и левых Die Linke финансирует Кремль. А Михаила Кремль репрессировал и выгнал из России. Как такое? Вот так сформулирован вопрос. Я не знаю, как его улучшить, но как такое, Михаил?
3: Как, ну, так, наверное? Это просто не соответствует действительности. Если посмотреть, как бы, бюджеты немецких партий открыты, довольно много информации, и видно, что Linke в первую очередь финансируется за счет членских пожертвований, да, ну и вот того финансирования, которое предусмотрено партиям в со стороны государства, и то есть это действительно активистская партия, которая в первую очередь живет за счет того, что за взносы, членские взносы своих членов, да, она в этом плане не уникальна, да, то есть все партии прогрессивного, как бы, левого крыла, там, зеленые социал-демократы и Linke имеют очень разветвленную локальную структуру, да, они даже в этом плане на локальном уровне зачастую в каком-то городе или в какой-то местности может быть более активная одна, там в другой другая, и люди зачастую, например, приезжая из России или из других стран и ища, к кому им присоединиться на месте, какая из местных структур, как бы, наиболее живая, наиболее активная, но вот так же, как и Грюне, так же, как и СПД, то есть это реально массовая партия с дискуссиями внутри, которая живет в первую очередь на деньги своих членов, и, как вот видно по бюджетам партии, там каких-то крупных пожертвований по сравнению с ФДП и по сравнению с христианскими демократами, там их либо нету, либо практически нету. Поэтому тут
1: ну, в общем,
3: все понятно и
1: прозрачно. Никаких денег мы там не увидим, да?
3: Да, не
1: нашли. Кремль экономит.
3: Зачем? Это партия радикально антикремлевская, да, это партия, которая реально на практике сдерживает революцию в России фактически, да, то есть, соответственно, до какого-то момента, пока в этой партии были такие люди, как Сара Вагенкнехт, да, то есть как бы очень было такое пропутинское крыло, но в какой-то два года назад как бы это крыло, оно, слава богу, взяло и вышло, сделало отдельную партию, и почти как бы большая часть тех, кого, не знаю, справедливо, несправедливо называют путерферштейнами, они вот оказались как бы в другой структуре, и это очень оживило, переформатировало жизнь внутри партии, то есть вот и партия стоит на радикально антипутинских позициях, да, там есть как внутренняя дискуссия по ряду вопросов, но именно в том, что русскоязычные, российские, левые как бы понимают, что это действительно живая структура, которая осуждает вторжение, осуждает Кремль, реально готова поддерживать в том числе как бы революционных левых в или тех левых, которые претендуют на активное участие в политической трансформации и демократизации России, это побуждает людей как бы с антипутинскими позициями туда вступать, как бы участвовать и агитировать за партию, и с другой стороны участвовать в внутрипартийных дискуссиях, чтобы сдвигать позицию партии там, в сторону еще большей поддержки Украины, еще больше российского гражданского общества.
1: Михаил, вот я вот хочу в связи с тем, что вы сказали выше, спросить вас. Вот Делинки, как вы заметили, действительно, это партия, выступающая против войны, против вторжения в Украину. При этом, насколько мне известно, она также против того, чтобы Германия поставляла Украине оружие, выступает, как альтернатива для Германии. Что вы думаете о таком пункте единодушия с ультраправыми?
3: Смотрите, здесь у любой партии можно найти хоть какой-то пункт, по которому их как бы позиция будет близка с любой другой партией, и нужно разбираться, да.

0: против таких военных блоков, как НАТО. И эта позиция, ну, в общем, она исторически, и то, что происходит сейчас, это преемственность, да, и внутри партии идет дискуссия, и видно, как эта позиция постепенно смещалась в сторону большей поддержки Украины, в но при этом такие вещи, как выступление против трат на милитаризацию непосредственно самой Германии и Европы, никак не связаны с непосредственной поддержкой Украины, ну, это да, это действительно, я думаю, что даже это никуда не денется. Критика того, что вот этот конфликт и Путина агрессивная, да, используется кругами и силами, чтобы перераспределить бюджетное финансирование из социальных вопросов в сторону крупного бизнеса, который производит вооружение, это вполне себе нормальная позиция для большинства левых партий по всей Европе. И да, это нужно смотреть в историческом контексте и разделять эти два вопроса. Один вопрос – это поддержка Украины и противостояние как бы Путину. Да? Второй – это милитаризация, которая никак не связана непосредственно с поддержкой Украины, а которая направлена в долгую и трата огромных невероятных сумм на это.
1: Хорошо. Хорошо, но в любом случае этот вопрос был общий, так более-менее, потому что вы затронули эту тему, общий, я имею в виду, на федеральном, наверное, скорее уровне, да, а сейчас мы говорим про победу партии Die Linke в Берлине. И вот главный вопрос хочется, который обсуждается, да, это обобществление жилищного фонда. Вы понимаете, почему этот пункт в программе партии многих так тревожит, а некоторых он даже бесит?
0: И давайте скажем, что именно этот пункт в программе многих привлекает, да, потому что для очень многих людей, особенно для молодежи, ситуация выглядит так, что зарплаты в большинстве профессий не растут, а с учетом инфляции уменьшаются, да, что положение на рынке труда для большего количества людей как бы становится очень прекарным, люди чувствуют свою уязвимость перед будущим, особенно молодежь по разным причинам, а арендная плата растет, да, жилье становится недоступным и для покупки непосредственно в собственном и для аренды, да, и Die Linke поднимает этот вопрос, который действительно волнует молодежь, но не только молодежь, и здесь действительно я согласен, что на самом деле жилье – это одна из базовых вещей, которая должна постепенно выводиться из такого как бы непосредственно прямого рыночного оборота, да, то есть как бы у человека есть право на комфортное жилье, а логика рынка, если это вопрос на логику рынка, она приводит к тому, что жилье становится недоступным, да, что порождается много общественных проблем. То есть люди либо в принципе как бы не могут себе обеспечить жилье, либо вынуждены это жилье где-то снимать или покупать в том месте, которое очень далеко находится от их работы, тратить очень много времени на дорогу. И вполне рамки современных международных тенденций и дискуссий это поиск того, как сделать так, чтобы обеспечить доступность жилья, в том числе в таких крупных городах, как европейские столицы. Вот. И то, что предлагает Die Linke, это само по себе, наверное, будет недостаточно, но как одна из мер, да, это действительно может сработать. Я надеюсь, что если они будут в правящей коалиции, то они будут использовать в том числе и опыт, который используется в Вене и в других европейских городах. И это требует очень сложной настройки, но она вполне реальна. И я надеюсь, что Die Linke вместе с союзниками с прогрессивного фланга это вполне смогут реализовать и смягчить вот эту остроту этого кризиса. Это же не обесчисление как бы тех квартир, которые находятся. Да, это не обесчисление квартир, которые находятся в собственности человека 1-2, это крупные концерны. Да, видимо, есть некоторая задержка, потому что интернет довольно слабый.
1: Все в порядке, да, да, да. Крупные концерны, ну, крупных концернов, да, которые вот этот жилищный фонд, они просто какие-то квартиры. Да, если они будут в правящей коалиции, сказали бы, потому что действительно сейчас коалиционные переговоры будут идти долгие, мучительные, и в результате Die Linke, несмотря на победу, все-таки может оказаться в оппозиции, да, другие партии могут сколотить это. Это я рассказываю сейчас нашим зрителям, на всякий случай, да, бывает и такое. Значит, самое тяжелое обвинение Аси я сейчас озвучу, если вы готовы, Михаил. Я вижу, готов. Вы готовы. Вы улыбаетесь, как человек, который готов к любым обвинениям.

0: особой тяжести. Немцы снова занялись любимым хобби предков – травлей евреев, только теперь покрыв это арафаткой. При этом лидерка Дилинке Эли Ферральп представила еще весной 5 мер против антисемитизма. Партия, она, вот выступал этот рэпер Дахаб Флекс, она открестилась от этого выступления, сказала, мы тут ни при чем. Может быть, есть что-то в этом вот обвинении, ну, сформулированном очень ярко от Уаси, что-то, какая-то часть справедливая?
1: Ну, это обвинение говорит об Асе, а не о Дилинке гораздо больше, да, и о том, какие нечестные приемы часто используют политические деятели с правого фланга и обслуживающие их интересы крупные медиа, да, принадлежащие крупным корпорациям, для решения своих тактических политических задач. Да. Это, соответственно, идет вопрос о построении коалиции, и как, это как такая вот атака, чтобы уменьшить шансы, что коалиция именно Дилинки, СПД и Грюны, да, которая может привести, провести в таком составе какие-то, ну, довольно умеренные, но все равно позитивные изменения на уровне Берлина, там, и, может быть, даже создать какие-то важные прецеденты, которые потом станут ориентирами для других городов, там, не только в Германии, но, может, и во всем мире, да. Вот. И, то есть, решается вопрос коалиции, и это просто, как бы, нечестный прием и совершенно не основанное на реальном положении дел обвинения. То есть давайте скажем, что есть на самом
0: хорошо,
1: деле. Хорошо,
0: да? Михаил,
1: на самом
0: я вот деле, вас, на секундочку. Антисемитизм, да, я понял вашу мысль, прям сразу понял. Но вот тут был такой опрос. Официально провели в Берлине опрос, где спросили, немножко странно звучала формулировка вопроса, не слишком ли много места антисемитским позициям отдает Дилинке. И вот так он, такая формулировка. И почти половина берлинцев ответила «да, слишком». Почти 50%. Тут как бы не только позиция одной Аси, как бы получается, озвучивается. То есть есть ли какая-то все-таки проблема с антисемитизмом у левых?
1: Нет, проблема есть с антисемитизмом в целом обществе и, грубо говоря, во всех партиях. Да, есть исследования именно по поводу антисемитизма сторонников и членов всех партий в Германии. И в этом исследовании из него следует, что у Дилинки как раз меньше всего проблем. Да, то есть, что там это присутствует гораздо в меньшей степени, в меньшем проценте и менее ярко выражено. А в других партиях, в том числе в той партии, в которой состоит Ася, как бы это присутствует. Отсутствует больше. Вот. И безусловно, сейчас есть ситуация вокруг Газы, да, в которой очень многие левые, умеренные, более радикальные сочувствуют там, народу Палестины и выступают против политики ультраправого правительства Нетаньяху. Да. И это делают самые разные люди, самые разные группы, и среди вот этого огромного количества по всему миру иногда как бы раздаются и те лозунги, которые большинство левых не разделяет. Да. И, то есть какие-то отдельные люди это где-то могут делать, но это вот мы видим последние там очень-очень много месяцев используются правыми силами в попытке дискредитировать левых как таковых в СЕР, да, то есть берется, не исследуется не весь спектр позиций, что в нем доминирует, да, какие предложения, а стараются найти каких-то городских сумасшедших или кто-то причинам там, действительно занимает какую-то очень радикальную позицию не в ту сторону, да, и которую я, например, отделяю, и дальше начинают этим размахивать и бегать повсюду, обвинять в антисемитизме всех, и даже социал-демократов из Северной Европы. То есть я в своих комментариях видел, похвалил кандидатку от «Яблока», которая шла по одному из округов Москвы, говорю, что я схожи и близки на взгляды северской социал-демократии, и в комментариях как бы прилетает тот очень ультраправо накрученного человека, а европейская социал-демократия, они все же антисемиты теперь. И дальше.
0: Ну вот, кстати, вы упомянули исследование, Михаил, а вот я про опрос когда говорил, мы вот показали скрин, можно потом ссылку тоже можем прикрутить к нашему уже записи, к нашей. Можете рассказать, вот это исследование, где вы сказали, что, которое выяснилось, что меньше всего проблем именно у делинки в этом вопросе, как-то...
1: Как я пришлю ссылку, вот, чтобы посмотреть, то есть я перед эфиром спросил.
0: Да, давайте тогда не будем на нем останавливаться долго, да? Вы присылайте, мы прикрутим тоже, чтобы люди посмотрели. Вот читали ли вы пост Юлии Латыниной?
1: Нет, не читал, так что
0: нет,
1: ознакомьте, пожалуйста.
0: Напрасно, это занятно. Она заявила, что результаты выборов в Берлине – это пример того, как ужасны свободные выборы вообще. Вот, что... Что вот посмотрите, что происходит, а если бы мы дали, значит, это я сейчас пересказываю, вольный пересказ, что если бы на Кавказе, значит, мы дали бы свободные выборы, то там бы такое бы понавыбирали, и всем было бы очень плохо. Поэтому посмотрите, видите, что понавыбирали, каких леваков понавыбирали в Берлине. Вот вам пример, что не надо, не нужны никому свободные выборы. Что вы про это думаете?
1: Ну, Юлия Латынина стоит не на демократических позициях, да, а на вот таких довольно своеобразных радикально правых, таких, видимо, автократических, да, и, соответственно, хочет нас загнать куда-то назад, либо в конец 18 века, либо в начало 19-го, где право голоса имеет абсолютное меньшинство богатых мужчин, да, которые выбирают из самих себя какой-то парламент, да, и вот эта ситуация устраивает больше. Остаем других политических позициях, да, и исторически левые с 19 века были одной из движущих сил, те, кто добивался всеобщего избирательного права, там сначала удалось добиться для мужчин, потом вместе с феминистским движением для женщин, это были вещи, которые дальше отразились в демократизации и там в целом как бы жизни общества и в достижении очень важных социальных вещей со сферой труда, которая для меня, как для профсоюзного активиста, очень важна для положения женщин и там для демонтажа колониальной системы и так далее, и так далее. Вот, поэтому в общем, мы тут принадлежим к очень разным политическим традициям с Юлией Латыниной.
0: Да. И она... Вы за прогресс, Латынина за регресс.
1: Вот я за демократию. Я за демократию, а Латынина против демократии, да.
0: А Латынина против нее. Задам неизбежный вопрос, возможно, последний, возможно, и нет, мне дадут, мне кажется, сигнал мои коллеги, но вопрос такой, какой у вас прогноз на ближайший год по Берлину в связи с победой делинки?
1: Я погружен в немецкую политику, в плотного взаимодействия, да, в, как бы в... Но как формируется коалиция, спрогнозировать, как она в итоге сложится, ну, это просто у меня нет такого, как бы, опыта при... ощущений, чувства этого, чтобы сказать, как сложится коалиция и, соответственно, как это будет дальше развиваться. Я бы хотел, чтобы социал-демократам, зеленым и делинке удалось договориться, чтобы делинки в ходе этих торгов не сдали свои принципиальные позиции со своими союзниками по левому флангу, реализовали ту программу, в какой-то степени ту программу, которую они заявляли, и которая во многим пунктах там как бы довольно близка и зеленым, и, как я надеюсь, социал-демократам, и надеюсь, это даст важные позитивные примеры, которые станут образцом для многих городов в других частях мира. Это вот сейчас, да, 2 года назад, под давлением общества, в Белграде, в Сербии сделали бесплатный общественный транспорт. И ничего, все отлично, отлично работает, только теперь как бы и бесплатно. Да, если в Берлине удастся
0: добиться... О чем вы говорите? Бесплатный общественный транспорт. Вот здесь, в Берлине, Михаил, в Берлине существует норма криминализации безбилетного проезда, когда у человека есть за, ну, естественно, не с первого раза, а за массу каких-то, значит, безбилетных проездов, попасть в тюрьму по-настоящему. А вы говорите...
1: Транспорт должен быть бесплатным. Я поэтому и говорю, есть вещи, которые, вот, например, в Белграде это реализовали, и я без какое-то время это станет нормой, басом для все большего количества городов, да, что это... Отлично работает, транспорт не стал хуже, не стал опаздывать, его не стало меньше, он не стал грязным, вот. Но только стал бесплатным, и все просто, жизнь упростилась, в том числе транспорт из аэропорта, да, можно доехать до центра Белграда, да, и надеюсь, это станет реальностью и через какое-то время и для Берлина, и для других городов Европы, России и всего мира.
0: Ну, Михаил, спасибо большое. На самом деле, на этой оптимистичной ноте мы, наверное, уже и закончим, потому что оптимистичнее уже вряд ли будет. И посмотрим, оправдаются ли ваши прогнозы. Поживем, увидим. Спасибо вам. И спасибо Асе, кстати, за ее незримое присутствие. Возможно, она потом как-то отреагирует у себя. Мы тут ее имя постоянно называли, да, она не могла, не имела возможности ответить непосредственно. Может, она ответит у себя в соцсетях. А я...
1: Приглашайте еще нас обоих в эфир, пообщаемся, да, в вашем эфире.
0: Обязательно, обязательно. Вот это будет очень интересно. Да, надеюсь, что это получится. Я напомню зрителям, что вы смотрите «Голоса». Не забудьте поставить лайк, подписаться, и оставляйте комментарии, пишите в чат, а мы продолжаем. Евросоюз продлил санкции против России на 3 года. Речь про персональные санкции, которые действуют примерно на 3000 физических и юридических лиц. Это Брюссель сделал одной рукой. А другой снял санкции с 2 российских миллиардеров. Михаила Фридмана и Алишера Усманова спустя 4.5 года. Что, Фридман и Усманов выступили против войны или сказали что-то невероятное, что-то неожиданное, что растрогало все 27 стран Евросоюза? Ведь за снятие санкций должны проголосовать или как минимум не противиться все 27 стран. Отнюдь. Просто так получилось. За Усманова вступилась Франция, официально мотивируя соображениями национальной безопасности, но, как пишут разные европейские СМИ, это было связано с переговорами об освобождении из азербайджанской тюрьмы 2 французских граждан. За Фридмана агитировал Люксембург. Люксембург, ведь ему совершенно не хочется платить бизнесмену Фридману 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, а Фридман подал в суд на Люксембург, видимо, там решили, что шансов выиграть в этом суде немного. Все члены Совета ЕС согласились с этими аргументами, все, кроме Латвии, которая сопротивлялась до последнего, в буквальном смысле. Срок возможного продления санкций для остальных 3000 из списка подходил к концу, и если бы Латвия не уступила буквально за несколько часов до дедлайна, санкции пришлось бы отменить вообще для всех. Для всех 3000 фигурантов этого списка. Это был выбор не между хорошим и плохим решением, а между плохим и гораздо худшим, сказал премьер Латвии Андрис Кульбергс. Но добавил, что такие выборочные санкции приведут к нормализации России. «Российские элиты это воспримут как возможность индивидуального выхода из-под санкций», заявил Михаил Ходорковский в эфире «Дождя». Впрочем, не все были так уж сдержаны в оценках. Цитата. «Решение Еврокомиссии по Фридману...» Еврокомиссия здесь, наверное, не очень правильно. «Но решение Еврокомиссии по Фридману и Усманову чудовищное, ужасающее», написала у себя в Фейсбуке журналистка Бажена Рынска. «Какой же позор», написал политик Иван Жданов. «Полная моральная катастрофа евробюрократии во главе с Калас, когда оказалось, что одна только Латвия готова сопротивляться капитуляции Европы перед путинскими олигархами. Это не я говорю, это написал руководитель политических проектов ФБК Леонид Волков». Кстати, ведь именно Волков предлагал снять санкции с Фридмана еще в 22-м году. О чем не без сарказма напомнил у себя в посте журналист Алексей Венедиктов. С ним, надеюсь, мы сейчас всю эту ситуацию и обсудим, если ему удалось подключиться, прорвать, так сказать, VPN. И это... А, вот! Алексей Алексеевич.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо большое, что нашли время. У нас тут ЕС разменял 2 миллиардеров на 3 года санкций для остальных 3000 человек. Как вы думаете, это хорошая сделка, как сейчас принято говорить?
2: Это несущностная сделка, потому что разговор о трехлетнем шаге, насколько я помню, был год назад. И поэтому привязывать одно к другому, конечно, можно привязывать. Может быть, это было каким-то камешком или каплей, которая на весы упала, но это не суть. Давно главные страны, ну, главные, самые большие страны Евросоюза, Франция, Германия, Великобритания настаивали не на сроки 6 месяцев, каждые 6 месяцев возобновлять санкции, а на сроки 2 года, 3 года. И поэтому это сейчас подвернулось под руку. Я бы не стал это связывать впрямую, хотя действительно видится как размен. Ну, стало понятно, как работает эта система, да, вот хочу накладываю санкции, хочу снимаю санкции, да, без объяснения причин, кстати, обратите внимание, что снятие этих санкций с Усманова и Фридмана, да, оно произошло без объяснения причин, что изменилось по сравнению с 22-м годом, когда эти санкции были введены.
0: Ничего.
2: Как-то по-другому вел себя Фридман или по-другому в отношении Украины, за что были введены санкции, по-другому вел себя Усманов. Да, по-другому. Они пошли в суды, в европейские суды. И там все, не слава богу, было у Европейского Союза в этих европейских судах. И новые суды грозились. Усманов отсудил в германской прессе против Forbes те обвинения, которые были заложены в санкциях. Он выиграл суды в Германии. А Фридман выиграл суд у ЕС, в суде ЕС. Ну, правда, тут же снова сразу ввели, но он снова подал в суд. И сейчас идет и суд в Люксембурге. Да. Поэтому, видимо, постпреды и правительство Еврокомиссии понимали, что может получиться такой же кунштюк, как с Чубайсом в Канаде, да, когда совершенно перепугавшееся канадское правительство просто отозвало все и сняло с него санкции, не доводя дело до суда. Так же могло быть и здесь. Я думаю, что история в основном в этом, что такие, как сказать, бульдозеры, у которых есть возможности нанимать хороших юристов, они просто бульдозерные. Ну да, европейское правосудие, вы лучше меня знаете, 4 года – это немного для европейских судов. Вот. Но они понимали, что близится крах, и решили сделать хорошую мину при плохой игре.
0: А, то есть вы поддерживаете вот эту версию о том, что Фридман и Усманов добились снятия санкций с помощью огромных гонораров адвокатам-международникам, да? То есть это такой неплохой бизнес для российской адвокатуры в изгнании, получается.
2: Ну, пожалуйста, там не российские адвокаты были, насколько я знаю, и у одного, и у другого, да? Так что это к вашим адвокатам, германским в первую очередь, если говорить об Усманове, уже голос Берлина, поинтересуйтесь их гонорарами, в общем, они, наверное, большие. Ну да, это стоило больших денег, наверняка и без всякого сомнения. Да? Да. Но мало ли какие суды происходят в Европе. Вот Абрамовичу не удается с большими деньгами, да? Предположим, Абрамовичу или Потанину. Им не удается с большими деньгами, а Усманову и Фридману удается. Значит, кроме денег было еще базовое что-то. Повторяю, выигрывали суды, и ЕСовские, и германские суды, эти два джентльмена, и поэтому я думаю, что это главное. И, конечно, вот если говорить о Фридмане, могу рассказать вашим зрителям, что у Фридмана сейчас идет большой суд в Люксембурге. Фридман выкатил 16 миллиардов евро убытков из-за санкций.
0: Да-да-да.
2: Я думаю, что Люксембург именно поэтому выступал за снятие с него санкций, чтобы это, вот так разрулить эту проблему. Эти санкции принимались, в смысле обоснования. Для этих санкций писалось на коленках. Там, вот он участвовал там, во встрече с, не участвовал, во встрече с Путиным, да, и вот за это, значит, он поддерживает Путина. Но для суда это смешной аргумент. Да? Вот эта история про это на самом деле. Эта история через суды, хотя их не видно, да, Еврокомиссия вела, или там Евросоюз, не Еврокомиссия, конечно, Евросоюз вел, и Евросоюз снял санкции. Это очень плохо. И то, и другое. потому что эти санкции накладывались вне судебных процедур, эти санкции накладывались вне состязательных, ладно, судебных, вне состязательных процедур. Я говорил с Фридманом, он об этом узнал, значит, из газет, что называется, да? То есть его представитель не мог не то, что там оправдаться, даже объясниться. С ним никто не говорил, просто чиновники взяли, написали Фридман, да, там Потанин, там Валик Перов, Абрамович, ну и так далее. Вот. Это очень плохо, это неправильная процедура по отношению ко всем. Ну и сняли таким же образом. Тогда, ребята, вы зачем вводили тогда все ваши санкции? Они фуфло. Вот оказал там Усманов, предположим, услугу французскому правительству. Предположим, мы не знаем. Я имею в виду освобождение французского гражданина президентом Алиевым в Азербайджане. Как-то сразу случилось, да? Вот. Оказал услугу. И раз, и сняли санкции. Ах, так это не про войну с Украиной. Это про услуги. Выкупил себе право. Если это правда, давайте оговоримся. Это такая история очень некрасивая для европейской бюрократии. Все-таки...
0: Ну вы же, Алексей Алексеевич, да-да-да, вы же неспроста, кстати говоря, вы говорите, если это правда, вы, наверное, неспроста публиковали у себя сегодня эту новость, вот я ее процитирую, ну, президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского гражданина Мартина Раяна, осужденного за шпионаж, сразу после снятия санкций ЕС с Алишера Усманова. Кстати говоря, у вас тут есть комментарии, а я знаю, что вы не против поотвечать иногда на комментарии в своих соцсетях. Да. Вот тут, может быть, попробуем на парочку и какой-нибудь выберете, может быть. Вот здесь такие есть. Рука руку моет. Возможно, это совпадение, другой комментарий. И третий. А за Фридмана какой выкуп?
2: Да. Смотрите, отвечу, конечно, поскольку люди интересуются, и формы имеют меньшее значение, чем содержание. Да? Значит, как я проверял? Я попросил своих друзей, французских журналистов, которые аккредитованы в Елисейском дворце, в президентском, еще до того, как это все случилось, когда только пошли слухи, задать вопрос министру иностранных дел Франции, который приходит постоянно, сейчас дает интервью, президенту Макрону, если удастся, министру внутренних дел Франции, это правда или нет? Задайте вопрос. Знаете, что они получили ответы? Какие ответы они получали, я не знаю от кого. Им отвечали так. Вопрос был такой. Правда ли, что Франция выступает за снятие санкций с Усманова за освобождение нашего французского гражданина в Азербайджане? Жестко журналистский вопрос такой. Не уклонишься. Знаете, какие ответы были? Три человека мне отписало. То есть три человека спросило у разных людей. Этого мы отвечать не будем, но коммент – это вопрос национальной безопасности. Мне кажется, что этим все сказано. Понимаете? На самом Понятно. Высоком уровне французского руководства, да, оно признало практически. Но поскольку я там до конца не знаю, и после не значит вследствие, да, тем не менее я вполне допускаю с большой долей вероятности, давно наблюдая все эти переговоры по заложникам, по историям, что такие размены могут быть. Вот и все. Я думаю, что любой из ваших зрителей, понимая, давай такие вопросы, так получит.
0: А что вы думаете об этой небывалой самоотверженности, ну, может, не небывалой, но такой беспримерной самоотверженности Латвии, да, которая буквально стояла до конца? Был же реальный риск вообще этот санкционный инструмент потерять?
2: Ну, я думаю, что никто этот санкционный инструмент не потеряет, потому что он беспредельный. Он как топор, им можно размахивать, никто топор не отнял, но хорошо, ведем против двоих еще. Что касается Латвии, совсем не знаю, в чем тут особенность Латвии в этой истории. Но у нее вообще особая, у стран Балтии, Польши особая позиция, более жесткая, чем у Франции, скажем, или Люксембурга, да, в отношении России. Но в Латвии есть гражданин Латвии, зовут его Петр Олегович Авин, который является соратником и сотрудником Михаила Фридмана, который живет в Латвии прекраснейшим образом. Да, платит налоги прекраснейшим. Ну, пусть Латвия спросит у него. Вот. Почему Латвия? Ну, что же стояла до конца? Не выстояла же. И там не одна Латвия. Меньше говорят об Эстонии, которая тоже...
0: Она воздержалась в конце.
2: И Латвия воздержалась. Там же вопрос не против. Против это вето. Это как в Совете Безопасности. Если одна из 27 стран накладывает вето на какое-то решение по санкциям, да, не проходит. Они же не наложили вето. А Эстония воздержалась, и Латвия воздержалась. Эстония не кричала, а Латвия кричала. Ну, у них свои какие-то внутри... У них сейчас выборы политические в Латвии. Выборы парламента – это внутриполитическая история, я думаю. Но на самом деле надо понимать, что вся система, вот эта история с Чубайсом показала очень важно, да, в Канаде, то же самое. Что эта история достаточно непрочная. Вводились по формальным признакам санкции, а когда пошли суды, когда суды начали доходить дальше, дальше и дальше, но тут стало сложнее. Особенно, когда хорошие адвокаты, местные, еще раз, не российские. Это вообще история позорная, с моей точки зрения, да? Всех там, там, например, были люди, которые попадали под санкции, которые вообще никакого отношения к правительству Путина не имели. Ну, подождите, и когда я одного или у другого посла спрашивал, приходил, говорю, слушай, ну вот это вот, вот девушке 20 лет, вот что? А она дочь подруги министра. Я говорю, вы здоровы? Это же государственные санкции. У вас великая страна, империя бывшая, и вы в обосновании юридическом пишете «дочь подруги, многолетней подруги министра». Мне говорят, а знаешь, она купила квартиру за кэш, там что-то миллионы фунтов. Я говорю, ну так это отмывание тогда, понятно, но вы же пишете «дочь многолетней подруги министра» в официальной бумаге «великая страна», ну зачем быть смешными? Можно быть страшными, ужасными, но смешными. Ну, как-то нехорошо. Ну, так что вот, я очень хорошо эту систему и проблему знаю.
0: А вот эта история, когда произошло, да, снятие санкций с Алишера Усманова, параллельно освободили граждан Франции из Азербайджана. Мы как бы не утверждаем ничего, но видим какую-то возможную связь. А какие-то, может быть, другие люди, другие фигуранты списка вдруг тоже увидят эту связь и захотят так же, и подумают, ах, вот как можно действовать не с помощью большого количества денег, а с помощью, может быть, каких-то задержать кого-то где-то, может быть, можно, и потом так же шантажировать как-то. Может быть, вот так вот кто-то посмотрит и захочет. Но, может такое произойти?
2: Смотрите, люди нет, а государство да. Государство это может делать. Могут это делать государства. Ну да, мы это видим, скажем, по Беларуси. Мы это же видим. Спецпосланник президента Трампа Джон Коул, послушайте, освободил более 700 заключенных в Беларуси. На что он обменивает? Вы видели последний обмен? Я думаю, ваши зрители видели последний обмен. На снятие санкций с лакокрасочного завода. Еще раз. Вы не ошибаетесь. С лакокрасочного завода освобождено 25 политических заключенных. Никого брать не надо. Санкции с лакокрасочного завода снимаем. И это зафиксировано в протоколе разговора спецпосланника американского президента Трампа Джона Коула и президента Беларуси Лукашенко. Ну вот чего тут? Ну не будет же там какой-нибудь Потанин брать заложников, правда? Или какой-нибудь там Олег Перов, или какой-нибудь там, не знаю кто, Прохоров. Он, по-моему, не под санкциями. Абрамович. Понимаете, это история про государство. Это государство накладывает и снимает санкции, государство торгуется. И государство определяет цену снятия санкций. Так же, как цену накладывания санкций, безусловно. Поэтому давайте не переключать ответственность. Люди себя защищают с помощью юристов. Откровенно в судах. Я смотрю за их публикациями, я смотрю за публикациями юристов, я смотрю за телеграм-каналами, которые освещают вообще санкционный процесс, я смотрю на сайты АФАКа американского, который вводит и снимает санкции, я смотрю на сайты Еврокомиссии. На сайты судов. Это делает государство еще раз. Берет заложников. А люди через суды пытают, но не получается через суды. Вот история с Фридманом, опять же, да, вот смотрите, суд ЕС признает наложенные санкции ЕС на Фридмана незаконными и снимает их. На следующий день ЕС вводит те же самые санкции снова. С теми же обоснованиями, которые накануне их собственный суд признал незаконными. Ну, Что мы хотим?
0: Алексей Алексеевич, а какой у вас говорил, вообще...
2: Я с ним разговаривал. Он говорит, как это может быть? Ну вот суд признал, да. Хорошо, я плохой. Я... Суд ЕС, я выиграл, все. Признали основания незаконными. Они снова вводят против меня санкции. Я говорю, а ты что? Он говорит, а я снова пойду в суд. Я говорю, ну, дорога.
0: Какое у вас вообще отношение к институту санкций, в принципе?
2: Ну, нет, ну, слушайте, он, во-первых, какое отношение к тому, что он существует? Он существует, да? Вот.
0: Он существует, считаю, да, но к нему это... может быть отношение.
2: Хорошо. Я считаю, что санкции, которые называются ограничениями, правильно, да? Это ограничение. Санкции – это ограничение. У тебя было, у тебя не стало. Должны проходить исключительно в состязательном порядке, как в суде. Даже если их накладывает чиновник. Чтобы человек мог перед тем, кто принимает санкции, там, объясниться как минимум, а то и оправдаться. Введение санкций задним числом. Вот я объявлен российским государством иноагентом. Знаете, как я про это узнал? Мне позвонил кто-то из журналистов, сказал, Алексей Алексеевич, я тут на сайте, значит, Роскомнадзора обнаружил, что вы иностранный агент. Я вообще сломан чу. Я пошел в суд, я прошел два суда, это в Российской Федерации. Я хотя бы знаю, что мне вменяют, что у меня зарплата состояла из рекламы польских железных дорог. Вы будете смеяться, это написано, но я хотя бы узнал. А так я и не знал, за что, кто, как, кто подписал, почему, на каком основании. Это то же самое. Поэтому, конечно, санкции могут вводиться. Слушайте, суд может вводить санкции. Да? Лишать вас свободы – это санкция. Санкция. Конфисковать ваше имущество – это санкция, санкция. Но это суд, но это защита, но это мои права и дальше. А здесь что? Анонимный чиновник Евросоюза или Роскомнадзора, да, вписывает фамилию. Там, тут Венедиктов, там не знаю кого, не знаю. Вы знаете, что я одновременно... Вот был объявлен агентом в одном списке в один день 22 апреля 22 года, да, вместе с журналистом Сергеем Пархоменко и лидером ФБК Леонидом Волковым. Разные люди, так, братья по иноагентству, в один день, одним решением. Разные люди, в разных местах живем. Вот как я должен относиться к санкциям? Я их признаю, когда я имею возможность объясниться и оправдаться. И дальше обжаловать по ходу. Вот так я отношусь,
0: да, к санкциям. Да, но этого механизма в случае иноагентства нет. Да, как и в случае с санкциями.
2: Нет, ну как, точно так же ты можешь идти в суд, только такие суды у нас, знаете ли, что не дойдешь. То есть я дошел, да, и я получил одну плюс. Формальное основание. Потому что в суде они обязаны были Роскомнадзор предоставить на основании чего, с их точки зрения, я объявлен иноагентом. То же самое вы там в Европе, вот Фридман пошел в суды там, да, и выиграл, Усманов пошел в суды и тоже выиграл, германский я имею в виду. Но это потом, вас уже лишили возможностей, да, всего. Вы знаете, что люди, которые попали под российские санкции, значит, очень тяжело адвокатов-то найти. Многие ассоциации адвокатов принимают решение с ними не работать. А санкции вынес чиновник, еще раз повторяю, чиновник. И я категорический противник, поскольку я жертва, ну, российских санкций в этом смысле, я категорический противник такого образа внесения санкций сначала. Дайте мне возможность отбиться. Ну, если не получилось, значит, я буду идти дальше и дальше. Но сначала я должен иметь возможность объясниться. Этой возможности для нынешних санкций европейских нет. Они вводятся просто вот... Человек узнает из прессы.
0: Да. Понял вашу позицию, Алексей Алексеевич. Кстати, вы упомянули Леонида Волкова. И мне показалось, что вы у себя в Телеграм-канале и в Фейсбуке поддели Леонида, который предлагал еще в 22-м году снять, я вот в подводке говорил, снять санкции с Фридмана, вы написали, где наша юность бесшабашная и письма в ЕС. Но в 23-м году вы сами говорили, что, значит, я цитирую, я поддерживаю эти письма, и еще вы говорили, это правильное письмо, видимо, о снятии санкций. Да. Да. Вообще говорили, что могли бы его подписать. Что-то изменилось с тех пор, раз вы, кажется, иронизируете, мягко говоря?
2: Я иронизирую над Волковым, потому что у него изменилось. Потому что его подпись стояла под этим письмом, которое вы можете прочитать в два клика, это письмо, где он объясняет, что Фридман родился в Украине, что он не работает на войну, что он отличный парень, что у него бизнес тоже есть в Украине и так далее. Что изменилось? У Волкова изменилась позиция по отношению к Фридману, а у меня нет. Я бы и сейчас подписал это письмо и считаю, что введение санкций таких, таким образом и таких, и против таких людей было неправильным. Ну вот, ЕС со мной согласился. С Волковым нет, а со мной да. И я свою позицию не меняю, она публичная. А у Волкова, видимо,
0: память, почему? Как у А почему, по-вашему, Волков, он теперь называет исполнение собственной просьбы, он называет буквально позором. А вот почему, как вы думаете, произошла эта перемена?
2: Ну, потому что он позорник. Потому и позором. Потому что он человек конъюнктурный, он человек без стержня. Видите, как он поменял позицию? А почему он поменял позицию? Почему тогда да, а сейчас нет? Что-то, в чем разница? Ни в чем. Да, ведь ЕС не объяснил, почему снял позицию. Не объяснил, почему снял, да? Тогда можно было бы дискутировать. Этот человек, вот, мимо его решения это прошло. Позорник. Ну, позорник, что делать? Мы с ним братья по иноагентству в этом смысле от 22 апреля 22 года. Будем сожалеть.
0: Окей, начинаем. Вот Иван Жданов тоже назвал произошедшее позором. Ему в комментариях к этому посту намекнули, что в этом позоре виновата, в общем-то, оппозиция, в том числе, кстати, сам Жданов, который к ней принадлежит. Вы бы такой коммент залайкали, Алексей Алексеевич?
2: Нет, конечно. В чем тут их вина? В том-то все и дело, что эти решения принимаются вне юридическим образом и вне общественной позиции, которую мог бы представлять из себя там организация Фонд борьбы с коррупцией. Да? Это решение и как первое решение бюрократии, да, и последующее решение бюрократии. Поэтому никакого отношения российская там, оппозиция или российское правительство, да, к этому не имеет. Это так вот перекладывание ответственности. Иван считал, я знаю, что Иван и тогда письмо Волкова считал позором. Он не изменил позицию. С моей точки зрения, его позиция неправильная, Ивана, но он ее не изменил, в отличие от Волкова. Он не позорник. Он тогда говорил, что это письмо не надо. Он тогда, будучи директором ФБК, был директором ФБК, между прочим. На бланке ФБК ушло письмо, да? Он тогда выступал против этого письма, насколько я знаю. И сейчас выступает против этой позиции. Он не изменил позицию. Я могу назвать ее неправильной, глупой, дурной. Но он на ней стоит. Ситуация не изменилась, значит, позиция не изменилась. Очень просто. Если бы ситуация изменилась, а как она изменилась? Она никак не изменилась. Поэтому как раз Жданов здесь ведет себя, на мой взгляд, глупо, но последовательно. А Волков себя ведет позорно и непоследовательно. В этом разница.
0: Все понял. Кстати, мы вот сейчас говорили в основном про санкции, которые ввел ЕС, а параллельно Трамп вот на днях буквально подписал так называемые адские санкции сенатора Линдси Грэма, и про них Александр Невзоров у себя написал, мол, они стали, сейчас я процитирую, признанием России откровенно дикарской страной вроде Сомали, Эритреи и Северной Кореи. Что вы про это думаете, Алексей Алексеевич?
2: Я думаю, что Александру Невзорову, прежде чем комментировать, надо изучить вопрос. Значит, этот закон не про санкции. Этот закон про право президента применять санкции без Конгресса. Этот закон увеличивает возможности Трампа, поэтому республиканцы все как один проголосовали за него по требованию Трампа. а часть демократов проголосовала против. Не потому, что они за Россию, против Украины. Это демократам не перепишешь. А за то, что закон про другое. Про то, что президент теперь имеет право вот некоторые санкции без одобрения Конгресса. Поэтому Александр Невзоров, ну, видимо, не прочитал закон. А я прочитал.
0: Не прочитал закон, зато написал пост. Вот так.
2: Ну, тоже можно и так.
0: Мы не, последний вам задам вопрос, Алексей Алексеевич, чтобы вас больше не мучить. А мы, вот этот пример Усманова и Фридмана, он не откроет какую-то щелочку, через которую мы увидим дальнейшее снятие санкций с олигархов?
2: А при чем тут олигархи? Вы обратите внимание, что санкции сняли не с двух, а с трех человек. А кто третий? А третий очень интересный человек, господин Фалалеев, Александр, по-моему, который, внимание, был ректором Крымского университета. То есть с точки зрения Европы этот человек уже после того, как Крым стал российским, да, вот там руководил государственным университетом. Он точно вот участвовал, да, в отличие. И с него сняли санкции. А что так? А почему? Значит, щелочка, с моей точки зрения, заключается в том, что ЕС не объясняет, почему она вводит санкции персональные. Ведь персональные санкции, вот ты сделал это, а ты сделал другое, а ты сделал третье, а ты сделал четвертое. Да? То есть они персональные, они должны списком вводиться. И освобождает, не объясняя, почему. По каким-то своим соображениям, что за соображение было по Фалалееву, кто скажет, нет у него ни яхт, ни миллиардов, ничего. Да, он такой ученый, доктор технических наук, родился в Севастополе, вместе с Крымом перешел, соответственно, будучи в Крыму, в Севастополе перешел, значит, стал российским гражданином, учился в Петербурге, стал ректором. Да, с точки зрения Украины он национал-предатель, коллаборант. Коллаборант с точки зрения Украины, да, просто предатель. С него снимают санкции. А что такое? Так мы не знаем, почему против него вели, не знаем, почему с него сняли. В этом проблема. Поэтому щелочка-то открыта. Как договоримся, так и сделаем. Вот долго договаривались по Усманову и Фридману, да, 27 стран все-таки должны договориться, чтобы исключить, да, из списка. Все должно быть единогласно. Вот. Долго договаривались, объясняли, разменивали, но это делали государства Евросоюза. Это не Фридман с ними разговаривал, это они между собой разговаривали. Я не думаю, что господин Фалалеев, за которого я также рад, между прочим, потому что как и ввели санкции по формальному признаку, так и снимают по неформальному признаку. Да? И, собственно говоря, что случилось-то? И мы не знаем, потому что бюрократия – это всегда тайна. Политики, они люди, в общем, открытые. А бюрократы должны быть открыты, им на выборы идти, должны объясняться. А эти нет. Вот почему вот идет брифинг Кая Каллас, да? Почему ни один журналист не задает ему вопрос? На каком основании вы сняли санкции у господина, там, неважно какого, НН, у любого из троих? Основание объяснить. Мы видим, что сняли. Почему? Французы говорят, национальная безопасность. А 4 года была национальная опасность. И это самое главное. Мы живем, вы живете, кстати, да, вы же в Германии. Вы живете в стране, которая там находится в ЕС. И представьте себе, что вот так будут приниматься по отношению к вам, гражданам ЕС, да? Без объяснения причин. Вот было так, а сейчас этак. Вот сейчас вы такое, а теперь мы принимаем решение без объяснения причин, без суда, без всего. Меняем ваш статус. Ну, это безобразие, правда? Я уж не говорю про мою страну, тут уж говорит, нет, вот это копия с того, что происходит в моей стране. Это движение по тому, ничего не объяснять, мы лучше знаем, мы вас сажаем в эту сетку, а потом вас переводим в эту сетку, это в России. А сейчас, вот, судя по всему, это и в ЕС будет. И вот вам щелочка, о которой вы спросили.
0: Неприятная, надо сказать, щелочка. Ну что ж, Алексей Алексеевич, спасибо вам большое, в любом случае, за то, что что-то стало, хоть что-то стало все равно яснее, при том, что все равно ничего не понятно. Спасибо вам большое. Я напомню зрителям и слушателям, что они все еще могут ставить лайки этому эфиру, и оставлять комментарии, подписываться на канал. Еще напомню, что меня зовут Дима Быков. Мы увидимся на следующей неделе. Не скучайте. Пока.
2: Счастливо.
3: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: всех я плохой и злой.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не...

0: вместе смотреть на дождь.
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арену Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
2: Новости спорта.
3: Футболисты сборной Франции одержали выездную победу над командой Турции 1-0 в дебютном матче Зинедина Зидана на посту главного тренера. Победу в первом туре Лиги наций французам принес гол Килиана Мбаппе. В параллельном матче группы 1 сборная Бельгии на выезде сразила Италию 2-0. Тут на тренерских мостиках дебютировали наставники обеих сборных Роберто Манчини у Италии и Марк Ван Боммел у Бельгии. Польские волейболисты разгромили команду Словении в полуфинале европейского первенства 3-0 и вышли в финал, где попытаются защитить свой титул. В другом матче 1-2 олимпийский чемпион Франции в 4 сетах обыграла Финляндию, не позволив ей развить успех после сенсационной победы над Италией в четвертьфинале. Финны, впервые за 19 лет пробившиеся в полуфинал чемпионата Европы, сумели взять вторую партию, но в остальных сетах французы доминировали и не оставили соперникам шансов. Шахматисты сборной Узбекистана вернули себе единоличное лидерство на Всемирной Олимпиаде, обыграв в 9-м туре команду США 2.5-1. Победу хозяевам турнира принесли Надирбек Якубоев, переигравший Ханса Нимана, а также Надирбек Абдусаторов, одолевший Фабиана Каруану. В тройку лидеров также входят сборные Индии и второй команды Узбекистана, которые отстают от лидера на 1 балл. В женском турнире сборная Китая оторвалась от преследовательниц на 2 очка, разгромив Армению 3-1. Независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным по 114 обвинениям в нарушениях финансовых правил английского чемпионата. Расследование охватывало 9-летний период с 2009 года и касалось сокрытия реальных источников доходов, завышения спонсорских контрактов и тайных выплат тренерам и игрокам. Клуб заявил, что процесс еще не завершен и ожидается апелляция. Возможные санкции варьируются от крупного штрафа и снятия очков до исключения из премьер-лиги или лишение титулов, выигранных в этот период. В стартовом туре Евролиги баскетболисты Фенербахче на своей площадке переиграли Виртус 78-68. Итальянцы навязали борьбу и даже повели в третьей четверти, но хозяева ответили рывком и сломили сопротивление гостей. В Стамбуле Бешикташ, вернувшийся в Евролигу спустя 13 лет, стартовал с минимального поражения от Валенсии 94-96. Еще в Белграде местный Партизан выиграл у итальянской Олимпии 92-76. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях Максим Демидов и Влада Михель. Здравствуйте, ребята. Максима вы знаете по нашему прошлому выпуску. Если еще не смотрели, вот здесь вот по ссылочке можно заглянуть. Максим – специалист по страхованию. Здравствуй, Максим.
3: Привет, Рада.
2: А сегодня мы поговорим о немного, как кажется, нудноватой, страшной, но неотъемлемой и важной теме. Это пенсия. Что касается пенсии, когда в Германии постоянно какие-то новые введения, это очень страшное слово, кажется, что это очень далеко и не про нас, но надеюсь, что всех нас это достигнет. Вопрос, какие есть сегодня продукты на рынке, что сегодня вообще происходит с этой реформой и как можно себя защитить, скажем так, не очень сильно переживая, нервничая и финансово попадая на эту тему. Давай начнем с того, максимально просто объясни, пожалуйста, мне, потому что я в этой теме совершенно не разбираюсь, откуда вообще или как насчитывается пенсия в Германии?
3: О, ты сразу с козырей зашла.
2: Ну, а как?
3: Хорошо. Система сложная, и она подразумевает твое участие в ней регулярно и всю твою жизнь.
2: То есть... Работать, еще раз работать.
3: Да. Причем работать на кого-то, да, то есть быть наемным сотрудником. Если ты исключаешь этот параметр из своей жизни, то, в принципе, когда бы ты не приехал в Германию или когда бы ты не родился в Германии, то шанс получить здесь пенсию по старости отсутствует. Поэтому главное – выполнить условия, это прожить здесь довольно долгую, длинную жизнь.
2: Счастливую жизнь.
3: И... осознанно отдавать государству то, что оно требует. Это целых 18,6% от твоего личного дохода. Брутто. Mm-hmm. Да, то есть ты должна или должен всегда отчислять это дело в государственный фонд. И государство тогда говорит тебе спасибо за это. И оно тебе назначает так называемый пункт. По-немецки «Entgeltpunkt» называется. Каждый пункт равен определенным параметрам в определенное время. То есть это деньги, это равно деньги, которые ты собираешь на протяжении 45 лет. Вот. В этом случае возможность сформировать пенсию по старости у тебя существует.
2: Теперь важный вопрос. Почему государственной пенсии может тупо не хватить на жизнь?
3: Ее в принципе не хватит. Есть такой среди немцев, среди всех, кто проживает в Германии, такая поговорка. Ты вот, даже не поговорка, а скорее такое бытует устойчивое понятие. Когда вы вот живете свою красивую жизнь, работая на кого-то, и получаете зарплату, уже измеряя в нетто ее, например, средняя, а такая выше среднего зарплата 3000 евро. Это очень хорошая зарплата в Германии, нетто, да? Mm-hmm. Вот. То есть, выходя на пенсию, по вот этой понятийному такому сценарию, ровно половину человек получит, а то и меньше, по пенсии.
2: При условии, что он еще 45 лет проработал, грубо говоря.
3: Да, но если он чуть меньше проработал, то еще...
2: Или чуть меньше зарплату получал в разные...
3: Или чуть меньше зарплаты получал, да, то есть, и это все, то есть, может такой вот синусоидой прерываться, и в итоге сформируется очень какая-то такая средняя цифра, которая, точно тебя не устроит, потому что ты вот вчера еще, получал в своем счету 3000, А сегодня уже, там, например, 1200.
2: Подожди, да? Но ты еще, получается, за денег должен еще платить свою медицинскую страховку.
3: Это мы даже сейчас даже не касаемся.
2: Это, да.
3: Мы этой темы сейчас даже не касаемся.
2: Нет, просто чтобы понимали люди, что когда ты получаешь зарплату, ты же как бы это чистыми, в Германии еще принято говорить,
3: верно,
2: чистыми,
3: да.
2: С этой зарплаты уже ты как бы ничего платить не должен. Уже у тебя сняли деньги на пенсионный фонд, у тебя уже сняли деньги на страховку и так далее. А тут ты получаешь пенсию, во-первых, урезанная твоя зарплата, работная плата, просто поправь меня, если я неправильно говорю.
3: Рада говорить страшилки, потому что на самом деле так и есть.
2: Ну вот,
3: так и есть.
2: То есть ты получаешь, грубо говоря, практически, ну скажем там, на 60%, на 40% меньше, чем ты зарабатывал.
3: Ты имеешь расходы.
2: И еще сам платишь страховку, сам платишь еще что-то, еще какой-то кошмар.
3: Налоги.
2: Еще и налоги.
3: Ну, конечно. На каждый
2: доход. И что тебе остается?
3: Ну...
2: И тут хочется Тинькова поставить. Ну, как бы, да?
3: Ну, увы, и ах, так работает и работала, и функционировала долго система. С учетом инфляции, с учетом того, что, ну, скажем так, экономика действительно стагнирует, государство приняло решение делать реформы. Она очень долго собиралась, буксовала, но они глядят на то, что, так сказать, население стареет, большая часть, масса людей стареет. Выходит так, что сейчас продолжительность средняя в Германии жизни составляет 88-89 лет.
2: Дай бог всем здоровья.
3: Дай бог всем здоровья. Mm-hmm. Вот. Но их же надо кому-то содержать. И тут нюанс. Если в 60-х годах одного пенсионера содержало 6 человек, то сегодня полтора дровосека, которые... Ну, скажем так, вытягивают свои какие-то возможности, и бюджет действительно нуждается в огромных субсидиях, и это дотационный бюджет в Германии, он получает много миллиардов из других бюджетов для того, чтобы делать эти финансовые инъекции. И, ну, это ни для кого не секрет. Это в открытых источниках уже давным-давно озвучено, и... Государство говорит, будем реформировать всю эту систему, потому что дальше мы идем только в дно какое-то, да, этой всей истории, и, наверное, дальше будем говорить об
2: этом. Я думаю, что вот многие зрители наши тоже, которые как бы, ну, какое-то время уже живут в Германии, работают, или работали, может быть, получают периодически письма из пенсионного фонда. И цифры, которые там указаны, который в размер пенсии, которая тебе на данном этапе положена, скажем так, не очень радостная.
3: Да.
2: Возвращаясь к теме, тот самый пенсионный разрыв. Что сегодня, так как мы понимаем, мы никого не пугаем, но ситуация, скажем так, не самая благоприятная для каждого из нас. Что сегодня реально человек может сделать сам, как говорится, пока не началось?
3: Ну, начнем с того, что сегодня век уже... скажем, таких информационных технологий. Да? И информационные технологии подразумевают под собой информированность населения, и именно та самая финансовая гигиена, тот самый финансовый смысл, который раньше человек не придавал никакого значения. Более того, ну, когда появился там тот же биткоин, все говорили, что это, о чем вы говорите, какая-то...
2: Шайтан, деньги какие-то.
3: Да, какая-то ерунда. Акции, да они прогорят, ваши акции, сгорят к чертям, да, то есть есть, ну, покупка недвижимости, да я буду всю жизнь этот кредит платить, и я вообще умру, и никому не достанется этот дом, и так далее. То есть люди от скепсиса перешли в оптимизм, потому что больше и больше и больше примеров говорят о том, что инвестирование и диверсификация этого инвестирования играет большую роль. И сейчас государство также подключается к этому для того, чтобы стимулировать людей инвестировать. Инвестировать в первую очередь в свое обеспечение в том зрелом возрасте, когда придет прекрасная урезанная пополам зарплата, к которую называют себе пенсией. И надо как-то найти вторую половину денег, и люди, соответственно, кто-то складывает под подушку, кто-то использует вот те эти технологии, которые на сегодняшний
2: инвестирует,
3: день...
2: Инвестирует, ты имеешь в виду?
3: Да, mm-hmm. Ну, начнем с криптовалют, инвестируют в золото, mm-hmm. в ценные металлы, недвижимость, вот. И, ну, существуют совершенно модные, так сказать, и уже давно сформированные так называемые ETF-фонды. Mm-hmm. Это хорошее решение для любой домохозяйки, потому что, не думая, можно выбрать по своему усмотрению, по своему желанию подходящий тебе ресурс, который будет умножать свои капиталы, твои капиталы, в частности. Да? Вот. И это альтернатива хорошая, которую рассматривают глобальные компании, в том числе и страховые, как базис для того, чтобы капитализировать твои финансы, делать их стабильными.
2: Делать деньги.
3: Делать деньги и делать деньги так, чтобы они стабильно остались у тебя, заполняя тот самый промежуток, который исчезнет с переходом в пенсионный возраст.
2: Ну, смотри, мы сейчас говорим о двух моментах. То есть первое – это ты должен думать о том, что тебе надо инвестировать. То есть вряд ли кто-то в молодом возрасте задумывается вообще о том, что он когда-то выйдет на пенсию. То есть у него сейчас есть деньги, он гуляет сейчас.
3: Слава Богу. Да. Слава Богу. Я конкретно наблюдаю сегодня картину ответственного отношения молодежи и людей уже юного возраста к этим вопросам больше, гораздо больше они ответственно относятся к вот этим моментам своего будущего. Осознанность откуда-то появилась. Я не знаю, либо это дал открытый интернет, либо это делают родители, либо это общество создает.
2: Ну,
3: этот
2: мне
3: сценарий.
2: Кажется, все вместе, но хорошо, это отличная тенденция. Это отлично,
3: тенденция
2: что,
3: очень
2: что
3: хорошая, да.
2: Молодежь сейчас об этом думает. Потому что я могу тебе сказать, в своем молодом возрасте я вообще не хотела думать об этом. Никого
3: так
2: это интересует.
3: Я тебя и приводил как раз в пример.
2: Да, просто никого не интересует. Ну, допустим, и люди, которые дожили, скажем, до среднего возраста, понимают, что, ну, как бы пенсия все-таки, наверное, ближе, чем я думал. Начинают вдруг хвататься за какие-то mm-hmm. ситуации, и что вот можно в молодом, понятно, чем раньше мы начнем, тем лучше. Что, например, можно сделать человеку, скажем, 40+.
3: Ну, как я
2: уже поздно, как бы, или
3: не
2: что-то
3: поздно,
2: еще?
3: Вообще никогда. Да. Я тебе скажу так, что ко мне тоже приходит крайний клиент, ко мне приходил в возрасте 63 или 62 лет.
2: Опомнился.
3: Да? Да. Да, но ответственно подошел к выбору, он пришел ко мне с четким запросом, да, то есть я хочу это сделать. У него были другие еще, конечно же.
2: А что он хотел сделать, если не секрет? Или что он мог сделать?
3: Он хотел открыть продукт, который сейчас, наверное, ну, к концу года взорвет рынок, да, то есть это частное накопление для старости, или просто частное накопление, то есть для старости многих людей пугает этот термин. На самом деле старость может у человека наблюдаться там, ну, грубо говоря, через 2 года от его сегодняшнего возраста, либо через 20 лет. Да? То есть, ну, речь идет о том, что он пришел конкретно сформировать себе свою финансовую подушку уже на излете. Понятное дело, что ему придется напрячься. Но и при этом даже сегодняшние инструменты позволяют создать такие условия, при которых, ну, какая-то осязаемая, ну, скажем, выгода появится у тебя.
2: То есть это в любом случае, ну, скажем, ощутимо лучше, чем просто класть под матрас.
3: А под матрасом деньги превращаются в труху. Ну, в прямом смысле этого слова, конечно, через много лет. А если говорить про инфляцию, про то, как стагнирует экономика, то довольно быстро. Да, поэтому сегодняшние цифры инфляции немецкой говорят сами за себя. То есть уже они не такие, как были там много лет назад. И, понятное дело, люди это ощущают на своем собственном кармане. Мы ощущаем это на всех бытовых наших вот моментах.
1: Рада. Пятерки. Радио «Голос Берлина».
2: То есть мы сейчас говорим, я так понимаю, называть это можно по-разному, но тем не менее это разновидность частного пенсионного страхования. Я правильно понимаю?
3: Это частные накопления, которые соединены с глобальными фондами. Что такое глобальные фонды? Это вот все вышеперечисленное, что я сказал. Акции, криптовалюты, ценные металлы, холдинги или там компании какие-то с недвижимостью, все. Крупнейшие компании сегодняшние, это искусственный интеллект, который выпускает, выпускает чипы для них, это NVIDIA, это Oracle, Microsoft, это Broadcom и так далее. Tesla та же, да, то есть они все объединяются в какую-то сферу какую-то общую, да, то есть внутрь. И эти компании начинают продуцировать прибыль. Соответственно, человек доверяет уже в этом случае так называемому ETF-фонду, глобальному ETF-фонду желательно, ну, то есть это мое предпочтение уже, как продукт, и дает это в аренду страховой компании. В общем, это не страховой продукт. Mm-hmm. Это больше накопительная, частная накопительная
2: система.
3: Программа, mm-hmm. Которая работает уже на тебя. Но там есть страховые продукты внутри. Когда-то мы с тобой обсуждали эту тему, и помнишь, я тебе говорил, в подарок...
2: Кофеварка.
3: Нет. В подарок выплата по смерти. Да? То есть, помнишь, мы обсуждали
2: с тобой. Да, я помню, это чудесный подарок. Спасибо. Да, отлично. Вот такой подарок. Все довольны.
3: Да,
2: никто не жаловался.
3: На самом деле... На самом деле, там вдова, вдовец или дети, которые остаются после... Ну, жизнь, она сформировала так, что она идет в одну сторону, и все равно кто-то остается после человека, который уходит из жизни. И, ну, можем на эту тему шутить или как, но это то, что идет и включено в этот продукт, как обеспечительная часть. Она довольно серьезная, и она идет действительно в подарок. То есть за нее человек не доплачивает ни одной копейки. Поэтому... разные программы, разные обеспечительные существуют, скажем так, сценарии, но в целом, да, то есть это хорошее уже соединение, скажем так, услуг, которые вы получаете от компании.
2: Что происходит в данном случае с деньгами, которые люди вот вкладывают в этот вот не пенсионный фонд, а вот этот накопительный фонд?
3: Да?
2: Что с ними происходит и есть ли какие-то гарантии, что... Они не прогорят, не разорятся. Я в итоге останусь даже без того, что я могла бы положить под матрас.
3: Да, это хороший вопрос. На него есть хороший ответ. Во-первых, компания, например, с которой я сотрудничаю, она предлагает сразу же подписать контракт со 100% гарантией сохранения ваших инвестированных средств.
2: То есть меньше не будет точно.
3: Что бы ни случилось с фондом, что бы ни случилось с всей этой историей, деньги, которые вы инвестировали, остаются в целости и сохранности всегда.
2: Кто дальше гарантирует?
3: Гарантирует компания. Гарантирует компания, плюс у компании всегда существует за спиной еще несколько скал, которые закрывают ее со всех сторон. Ну, утрированно скал, да, то есть это перестраховочные компании, которые гарантируют гарантию, которую перегарантировала следующая
2: страховка
3: компания.
2: Страховка на страховку, гарантия на гарантию.
3: Ну да, нет, ну так работает весь мир. Страхование, перестрахование, это всегда существует. Так вот, когда вы сталкиваетесь с этим продуктом, вы уже уверены, что те деньги, которые лежали под матрасом, останутся в целости и сохранности.
2: То есть меньше не будет точно.
3: Да. А дальше наступает магия. Да? То есть магия сегодняшних цифр, которая показывает экспоненциальный рост. Ну, давай возьмем искусственный интеллект. Мы с тобой недавно говорили на эту тему, и я говорил тебе о том, что насколько продвинулось развитие искусственного интеллекта. Да, это геометрическая прогрессия происходит. Если вы посмотрите с начала 26-го года, что произошло? Мы действительно растем в геометрической прогрессии, то есть вычислительной мощности и прочие другие важные инструменты, которые применяет человек в своей жизни, они теперь растут сумасшедшими темпами. Так вот, точно так же они продуцируют финансы. Они инвестируют, и они отчитываются о заработках. Недавно компания NVIDIA, насколько я помню, отчиталась о 3 триллионах или там сколько там, да, капитализации. То есть это не шутки. вовсе не шутки, да, то есть эти вычислительные мощности действительно показывают рост. И они, естественно, работают на глобальном рынке, где они управляют капиталом мировым. То есть вы являетесь маленьким инъекцией в этот мировой финансовый механизм, который растит вам денежки. Поэтому вы вместе с ними растете. Таким образом, участвуя в глобальных фондах, в глобальном мире, вы выращиваете те свои денежки.
2: Ну, как бы звучит это все... Я бы сказала, слишком хорошо.
3: Ну, советское наследие предлагает тебе задуматься и сказать, ну, это же все в раке, да?
2: Не в раке, но знаешь, как бы тут доверяй, но проверяй, как
3: ну,
2: говорится.
3: Ну, или так.
2: Звучит слишком хорошо, но давай так, а как в старом добром анекдоте про альтернативы. А альтернативы какие? То есть тот обычный пенсионный фонд Германии не альтернатива. То есть это мы уже поняли.
3: Да.
2: Это какая-то опция, куда ты, собственно, тоже вкладываешь свои деньги.
3: Обязан.
2: Ну, обязан еще раз вкладывать свои деньги, и непонятно, как там тоже что пройдет и так далее. Поэтому вопрос у меня следующий. Можно ли на каком-то примере, вот потому что мы говорим, все будет хорошо, вот вы получите потом столько, на каком-то примере, допустим, вот мне, условно, не знаю, 20 лет или там мне 50 лет, я вкладываю 50 евро там, или 100 евро. Что вот реально сейчас конкретно может получиться из этого.
3: Да.
2: В лучшем случае и обязательно в худшем случае.
3: Давай. Давай попробуем этот сценарий разрисовать. Смотри, я имею каждый день несколько консультаций, поэтому я могу...
2: Ты уже наизусть помнишь.
3: Наизусть, конечно же, это было бы хорошо, но ну, возраст как бы берет свое, поэтому я могу
2: скоро
3: взять...
2: Скоро пенсия.
3: Я могу взять подручные средства.
2: Да, конечно, воспользуйся.
3: Я открою его и сразу же дам тебе какие-то взвешенные цифры.
2: Я люблю, я-то как связана с финансами и бухгалтерией в своей жизни.
3: Реклама пошла.
2: В своей жизни, да. Не, ну что, это же не... Это вообще мой канал, я сама тебя тут рекламирую. Нет, мне нужны цифры. Цифры, графики, таблички.
3: Тогда начнем с того, что мы рассмотрим три сценария, в которых все участвуют в глобальных инвестициях. Мы возьмем ребенка, мы возьмем молодую папу или маму и человека 40+. Например,
2: а
3: 45.
2: Это самый смак.
3: Ну да, хорошо, ладно. 40+.
2: Уже списали.
3: Да, 40+. И посмотрим выгоды, достоинства и недостатки тех или иных возрастов. Да?
2: Давай.
3: Не будем смотреть на недостатки. Начнем с молодого возраста. Значит, это ребенок. 11 лет. Ребенок, что ему полагается от государства?
2: Детские деньги.
3: Прекрасно. То есть ребенку вообще ничего не нужно для инвестирования. Ему это падает с неба. Он эти деньги сразу же что делает? Поскольку он грамотный финансовый ребенок, он говорит, мама, папа, будьте добры, пожалуйста, причитающиеся мне средства положите в соответствующий фонд для того, чтобы я что? В будущем был или была богата. Окей. Значит, инвестирует все киндергельды, ну, давай за вычетом там карманных каких-то расходов, там, вот...
2: Ну, допустим, 200.
3: 250, да, то есть полагается сейчас 250. Будь добр, папа, забери себе на пирожок, там, 3,7 евро, остальное в мой фонд. Вот, ровный счет 250 евро. Но киндергельд платится до 25 лет максимально, да, а если этот ребенок пойдет работать или поступит там в высшее учебное заведение, все, там, ему закрывается этот вход. Так и сделали, инвестировали, то есть до 20 лет, пока ему полагается хорошая цифра, 250 евро, он будет складывать туда деньги.
2: То есть 9 лет, получается.
3: После этого

0: пока что до 67 лет. Такие данные мы оставим, пока не будем менять, хотя, спойлер, скоро поменяют. Вот. Значит, соответственно, в 67 лет я заберу свои капиталы и буду жить себе спокойно. Что получилось в итоге? 2 миллиона 100 тысяч евро получает этот уже не ребенок, выйдя на пенсию, а в виде накоплений, которые ему сгенерировал этот глобальный фонд.
1: Теперь важный вопрос. Накапливая только детские деньги,
0: да.
1: Сейчас на этом примере, на протяжении 9 лет, мы выходим в среднем на сумму, как я посчитала, 27 тысяч евро.
0: Да, молодец.
1: 27 тысяч евро, они как бы лежат, мы их отдали в какой-то вот накопительный фонд.
0: Да, но все эти 9 лет, эти 27 тысяч продолжали формировать новый капитал.
1: Каждый, они работали.
0: Каждый день они работали. Да, денежка к денежке приходила и говорила, давай...
1: Дружить.
0: И таким образом, да, формировался объем капитала, который и дальше после 20-летнего возраста этого ребенка начнет делиться. Да? Вот эта реакция, она будет продолжаться дальше уже без участия. То есть в этом сценарии родители уехали в Майами и решили больше не добавлять никаких денег, но знают точно, что ребенок когда вырастет и состарится, то он приятно будет удивлен цифрой в 2 миллиона 274 тысячи евро, который, говорит компания, сформируется в результате вот этого деления при условии, что всего только 9% будет годовых начисляться этот сложный процент на тот капитал, который формировался из года в год, из месяца в месяц и так далее.
1: И при условии, что эти деньги 47 лет, ну, как бы с 20 до 60
0: условно,
1: лет,
0: да.
1: Плюс-минус трогать никто не будет.
0: Да.
1: То есть и тогда это, грубо говоря, с 27 тысяч у нас получается 2 ляма.
0: 2 ляма 200 тысяч. 2 ляма 200.
1: Приблизительно мне
0: 270.
1: Понятно.
0: Но тут есть дальше очень много-много интересных моментов, которые люди будут даже спрашивать. А могу ли я... на промежуточном этапе что-то себе забрать?
1: Конечно.
0: Можете.
1: Это важный вопрос.
0: А могу ли я переполовинить это все дело? Можете.
1: То есть можно варианты любые.
0: Да. Самое классное, то, что это действительно флексибельный продукт. И этот продукт действительно работает на вас, как вот, ну, такой маленький банк внутри вас, то есть внутри вашего закрытого общества. И тут самое интересное, да, поскольку государство увидело в этом толк, оно говорит, мы не принимали никогда реформы, и вот опять. Все-таки решили и приняли. На самом деле это революционное событие. Не так часто в пенсионной программе, в пенсионной жизни происходят какие-то изменения в Германии. Так вот, они все-таки произошли, и государство приняло для себя важное решение подтолкнуть человека к этим шагам.
1: И... То есть давайте сами, говорит, ребята, у нас на вашей вот, на нашей вот пенсионной фонд, на нашем пенсионном фонде вы далеко не уедете. Давайте как-то сами что-то делать.
0: Во-первых, так.
1: То есть, ну, грубо говоря.
0: Да, во-первых, так, а во-вторых, у нас существует, мы же упомянули только тех, которые работают на кого-то, наемные сотрудники. А что происходит с теми, кто работает сам на себя? Он рассчитывает исключительно сам на себя. Без каких-либо поворотов.
1: Там даже вот это вот не светит кошмар, который мы насчитали в самом начале.
0: Ну, то есть вообще ничего не произойдет. Вот. И, конечно же, есть теперь люди, у которых есть пенсионный разрыв. Это тот, который с кошмаром приходит в пенсионный возраст. И те, которые приходят в пенсионный возраст с ничем. Да? То есть получают много ничего. Вот. И чтобы сформировать какую-либо подушку безопасности, даже учли людей, которые работают на мини-джоб. Ты же знаешь прекрасно, что тот, кто работает на мини-джоб, он же... не формирует ничего в...
1: Да, он может официально, но отказаться от этого.
0: Ну, не то чтобы отказаться, он, в принципе, в основном никогда и не платит ничего. Да. Есть в основном устойчивое такое, скажем...

0: сформированное решение от многих людей, которые не отчисляют ничего. То есть чаще всего так. То есть люди всегда вот здесь и сейчас хотят получить этот кусочек денег, а вот формировать те там 3% или больше, там, которые положены там по законодательству, они не делают этого. Итог. Государство приняло решение. Давайте будем собирать деньги теперь вместе. Да? То есть вы от себя, и мы вам добавим. На самом деле реформа предусматривает интересы всех слоев населения. Это люди, которые мало зарабатывают. Это люди малоимущие. Это люди, которые студенты. Это люди, которые частные предприниматели. Внимание, уже их интерес тоже учтен. И это люди, которые наемные сотрудники. Угу. Все учтены в этом сценарии. Реформа уже настолько поворачивает нашу жизнь. Такого не было никогда. Что мы видим положительного в этом всем? В первую очередь, людей подталкивают на то, чтобы создать это все. И, как всегда, в Германии, ну, как самая социальная страна, это означает, что человек получит какую-то приятную поддержку от государства.
1: Вот важный вопрос касательно вот этих накоплений. Что происходит с человеком, когда он реально выходит на пенсию, и скажет, ребята, я дождался, где мои 2 ляма 200 тысяч?
0: Давай тогда придем уже к более такому приближенному кейсу. Угу. Пропустим маму этого ребенка или папу, а придем к человеку, который уже 40+.
1: А, хорошо, давай. Ну, как бы, хорошо. Не вопрос, что делать с суммой, которая накопилась.
0: Да,
1: что можно с ней сделать.
0: Посмотрим, сколько он накопил.
1: Давай тогда, не будем перепрыгивать, давай тогда вопрос. Понятное дело, чем дольше ты платишь по времени, или чем дольше деньги там лежат, тем лучше и выгоднее. А что происходит с человеком, который вот 40+, только помощь, говорит, у меня ж пенсия скоро.
0: Да.
1: Давай-ка я сейчас что-то тоже покоплю.
0: Давай сформируем.
1: Хотя детские деньги уже не положены в таком возрасте, хотя...
0: Да, вот у меня другой кейс. Это уже клиент, который 46 ему будет.
1: Так.
0: Скоро. Вот. И ту же сумму он вспомнил, что у него когда-то был киндергельд.
1: Как это было хорошо.
0: Да. И он говорит, ну вот остаток этой жизни я буду капитализировать.
1: То есть 250 евро он откладывает, начиная с 46 лет.
0: Да. Ну, скажем так, сценарий такой, что человек 250 евро будет откладывать, довольно болезненный для общества.
1: Давай попробуем меньше.
0: Я покажу на этом примере, потому что если мы попробуем поменьше, окажется еще больнее. То есть вот тот самый болевой порог преодолеть человеку нужно. Я сравниваю это, знаешь, с чем? Твое пальто. Твое пальто, которое ты оставила осенью. Для того, чтобы... То есть, вернее, не осенью, а весной, чтобы надеть осенью. И как приятно, когда в одном из карманов ты достаешь, ну, хоть какую-то купюру, да?
1: Да.
0: А как приятно, когда этот невидимый какой-то...
1: Гномик.
0: Персонаж будет тебе в правый карман тоже добавлять за то, что ты в левом забыл. Вот ровно с такой же установкой должен идти человек, преодолевая свой болевой порог. Потому что представьте себе, да, что это не деньги, которые вы куда-то платите, а вы просто их кладете в левый карман пальто.
1: С одной стороны,
0: и нет, вправо это все появится
1: правильно.
0: Магия.
1: Конечно, это все правильно, но разные бывают ситуации. И действительно, 250 евро в месяц для человека, который просто работает по найму, в найме
0: тяжело.
1: Сегодня, это такая сумма достаточно ощутимая. Скажем, не то, что тяжело. То есть ты прям чувствуешь, что тебе вот этой суммы не хватает.
0: Да.
1: Поэтому ты понимаешь, что тебе потом будет лучше, тебе будет потом выгоднее, но живешь ты сейчас.
0: Да, верно.
1: Поэтому нужно какой-то вот найти баланс. Да, между тем, чтобы не было больно сейчас и было хорошо потом.
0: Да. Но я все-таки буду удерживать свою линию, извини. Буду стараться все-таки формировать правильный портфель, потому что все-таки это моя задача, как специалиста, сделать тебе подходящий для тебя бюджет, который в итоге тебя спасет. Итак, если человеку 46 лет, он сложил 250 евро в месяц и до самой пенсии, то есть 22 года он будет откладывать эти денежки. Изначально он инвестирует туда 60 тысяч. При этом сценарии человек сформирует бюджет в 172 тысячи евро. И дальше у него будет вариант, когда он эти деньги все-таки получает. Он их может выплатить одной суммы. И тут вступает наша немецкая законная история о налогообложении. Вам придется заплатить, согласно вашей налоговой позиции, налог на полученную прибыль сверх того, что вы инвестировали. Деньги, которые вы инвестировали, они уже давным-давно налогом обложены, и никто их не касается. А все, что сверху, придется заплатить. То, что заплатило вам государство в качестве дотации, также будет облагаться налогом, поскольку...
1: Подарочки.
0: Поскольку это ваша прибыль, которая сформировалась в результате роста, так сказать, этих фондов. Можно разделить на кусочки и называть это пенсией, получать это каждый месяц. А можно доставать кусочком, который будет в рамках налога необлагаемого минимума забираться вами каждый год. И, ну, скажем так, это уже искусство
1: баланса
0: налогообложения или
1: тут нужен хороший консультант по налогам.
0: Минимизации, да, для того, чтобы меньше их заплатить. Такое существует.
1: То есть, получается, суммой накопленной, суммой X, которая получается в конце моего, скажем, пути в этом случае и выхода на пенсию, я могу распоряжаться, как я считаю нужным. Что происходит с деньгами, если вдруг с человеком, который их выплачивал, что-то случилось?
0: Вот. Как раз вот эта строка ниже. Я как раз о ней снова хотел упомянуть. Важная деталь. Если вы в таком возрасте начали копить средства, я ни на что не намекаю, но с человеком может произойти все, что угодно. Так вот, например, продукт, который я сейчас смотрю, да, то есть предусматривает так называемый... получить капитал в результате смерти этого человека. И эта цифра составляет 50 тысяч. Теперь тут просто математика. 36 месяцев – это режим ожидания, когда он сформировал свой пакет. Ему там, например, 46, грубо говоря, в 50 что-то случилось, и все. Вот. Его наследники получат 50 тысяч евро. Хотя он только проинвестировал 10 за все это время. И если с человеком что-то случится уже после, так сказать, сформированного вот этого компонента, вот этой финансовой, то он, его наследники, естественно, получат все.
1: То есть та сумма, которая была накоплена, получает, если не человек, то тот, кого он грубо говоря, вписал. Так. Что происходит? Допустим, несмотря на то, что мы с тобой тут не сошлись во мнениях, что я говорю, что 250 евро это может быть сложно, ты говоришь, нормально, ну, условно, как пример. Допустим, нормально, допустим, я плачу прекрасно полтора года 250 евро каждый месяц, и в какой-то момент я понимаю, что вот сейчас я не могу.
0: Можно.
1: Вот мне нужно сейчас полгодика передышечку от этого истории сделать. То есть это меня прям сильно привязывает? Или я могу крутить, вертеть всей этой схемой, как я хочу?
0: Да, в этом случае ты король ситуации, и ты действительно выбираешь для себя именно так, как удобно тебе, в первую очередь. Никто никогда в жизни насильно тебя не заставит доставать из своего кармана.
1: То есть, знаешь, как я подписала контракт, что должна 250 евро каждый месяц перечислять. Да. То есть я могу сегодня ничего не перечислять, а через месяц, там, не знаю, 50 евро, а потом, типа, вдруг у меня появились деньги, там, 500. Да. То есть я могу, в принципе, насколько это возможно...
0: Да. В Германии существует такая опция, называется Beitragsfreistellung, по-русски это
1: освобождение
0: от уплаты. Да, освобождение от уплаты этой цифры. Вот в этом случае как раз эта опция существует у каждого, и все хорошо. Да? Но не забывайте еще важную такую деталь, о которой я вам говорил. Субсидия от государства тоже прекратится в этот момент. Да, то есть, когда вы делаете остановку...
1: А пока ты... Да.
0: Угу. Да, то, соответственно, вы не получаете от государства. Это надо учесть всегда. И это революционное решение, на самом деле, от государства доплачивать за эти фонды. Такого не было никогда. Первый год в Германии, когда эта опция появилась у каждого, такого не было, еще раз говорю. Такая опция была только у тех, кто работал в найме.
1: То есть сегодня получается накопительная, скажем, пенсионная страховка, угу, назовем ее так, получает дотации от государства в любом случае, либо только если это вот раннее накопление в детском возрасте.
0: В любом возрасте ты можешь, угу, заходить в эту программу.
1: То есть я могу сейчас 25+ начать платить и можешь буду что-то платить. Получать от государства.
0: Да. Проговорены в законе следующие позиции. Угу. Значит, вы получаете возможность доплаты от государства на 360 евро. Угу. Первые. Это на каждый евро 50 центов сверху получаете. Угу. Это 180 евро итогу. Следующая стадия – это 25 центов на каждый евро. И так до вашего накопления до 540 евро. То есть надо всего капитализировать 1800 евро, чтобы получить максимальную дотацию от государства 540 евро.
1: 1800 евро в год?
0: Да.
1: Да? То есть ты должен как-то их, чтобы получить, чтобы получить максимальное количество.
0: Верно. Да. И плюсом есть еще, конечно, опции детей. Раньше такие существовали ристер-ренты, которые, угу, платили за наличие детей. Теперь, угу, это вот эта программа, которая доплачивает тоже за детей. Вроде как там фигурирует цифра в 300 евро. Пока, угу, еще раз говорю, нужно формировать сам этот продукт, а государство подтянется позже. Ну, как всегда, угу, у нас, ну, это, да, все происходит. Есть альтернатива, как я недавно упомянул. Важный продукт, который может и должен использовать, я думаю, каждый, кто работает на наемником, наемным сотрудником на кого-то.
1: По найму, да.
0: По найму. Угу. Вот. Там эта опция существовала уже с давних времен. И каждый работник, который работает в найме, имеет право получить дотацию от государства уже с, как я уже сказал, много-много лет. И действительно, это очень интересная опция для каждого. Она сохраняется, она продолжается, и она является хорошей альтернативой.
1: Как это называется?
0: Называется
1: по-немецки.
0: По-немецки «Betriebliche Altersvorsorge», да. Или же по-русски это... Тоже забота в старости, но только через предприятие, через, угу, работодателя.
1: То есть работодатель что-то, тут не государство уже, а работодатель что-то?
0: Все участвуют, абсолютно.
1: Все мне платят на пенсию.
0: Все участвуют, участвуешь ты как наемный сотрудник, участвуют работодатели, участвуют государство. Все заинтересованы, и никому не больно. Приятно каждому, потому что, опять же, ты в своем пальто оставляешь в кармане денежку, угу, она умножается за счет... уже вышесказанных механизмов, туда добавляет серенький волчок в виде государства, и туда добавляет еще и работодатель. И это законодательная норма, параграф 3, раздел 63 ЕСТГ.
1: Так.
0: Пункт.
1: Вот. И это выгодная как бы схема. То есть, получается, это не то, что я... То есть у меня эти деньги вычисляют из зарплаты.
0: Простым языком.
1: Да.
0: Если ты собираешься вложить от себя 100 или 200 евро...
1: Я говорю, какую сумму я хочу.
0: Да.
1: Да, то есть я назначаю, да, допустим, да, хочу 500, да, хочу 50.
2: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
1: В общем, послушав сейчас тебя, Максим, я понимаю, что, видимо, пора задуматься о пенсионных каких-то накоплениях тоже, потому что жить здесь и сейчас – это, конечно, хорошо и полезно, но надо еще думать о том, что будет потом. Плюс еще очень важный момент, что я сейчас выяснила. Оказывается, дорогие друзья, что пенсионная страховка, частная пенсионная страховка, правильно, помогает или способствует, или является даже частично необходимостью при получении, продлении вида на жительство или даже при получении немецкого гражданства.
0: Ну, сегодня я пригласил специалиста, которым мы уже очень долго проводим совместную работу. Меня радуют очень всегда успешные улыбки людей, которые достигают своей поставленной цели и точки, ну, с помощью специалиста, и вот представляю как раз Владлена Михайль.
1: Да, Влада, консультант по иммиграционным вопросам.
3: Угу,
1: скажи, пожалуйста, это действительно правда?
3: Пенсионное накопление не всегда является обязательным. Это зависит от предпосылок вообще, на что претендует клиент. Сначала нужно выяснить, на каком легальном статусе он сейчас и на какой он претендует. Если юридические предпосылки того требуют, мы, конечно же, выходим на один из путей достижения автономности при выходе на другой вид ВНЖ. Например, если государство говорит, для Нидерландской Собственности это ПМЖ, если человек, ну, претендует, уже все предпосылки выполнены, и только лишь один критерий стопорит его на достижение цели о выходе ПМЖ, мы пытаемся вот подобрать ключик ПМЖ. Либо же с помощью Максима, у меня зацикленный просто процесс, получается, люди после 45 лет, которые претендуют на ПМЖ, они как раз сталкиваются с этим требованием. Либо владение недвижимостью, которое должно быть определенного определенной суммы стоимости, да, по оценке, либо у него есть достаточное обеспечение на старости. Там два критерия играют роль. Мы сначала, конечно же, делаем запрос в пенсионный фонд о том, сколько у него уже есть пенсионных накопленных месяцев, будет ли это автономная ситуация при выходе, да, на пенсионный возраст. Если мы видим, что... Нет.
1: Да.
3: То я, конечно же, обращаюсь к Максиму, и тогда у нас пробуксовка эта прекращается. Мы ждем какое-то время, когда юридические предпосылки заключения контракта выполняют условия. Mm-hmm. Есть уже что показать миграционному чиновнику. Вот мы не просто за бухты-барахты это сделали, мы к этому пришли осознанно. У нас были очень серьезные намерения дальше интегрироваться и жить в Германии, и работать дальше, конечно же. Вот. И вот такая вот доказательная база, она играет роль. Что касается людей, которые не в найме. Есть в законе, в 21-м параграфе, будь то фрайб... я по-немецки уже говорю.
1: Да.
3: Будь то люди, которые содержат здесь бизнес, либо которые вышли уже в свободные профессии, 21.5 или 21.1, для 45-летнего возраста и дальше есть условия иметь соответствующее обеспечение на старость. Опять же, либо мы обращаемся к тому, что у нас есть здесь недвижимость, либо мы обращаемся к Максиму, который нам сделает это прекрасное предложение, которое выведет нас к автономности при выходе на пенсию. И тогда уже чиновник, конечно же, видит, что окей, все предпосылки выполнены, я рассматриваю кейс дальше.
1: Такой вопрос. В данном случае, понятное дело, что для того, чтобы получить вид на жительство в этой стране, нужно доказать, что ты, в принципе, не планируешь от нее зависеть. Ну, да. Грубо говоря, да? Собственно, поэтому и собственное накопление, и пенсионное страхование. Вопрос. Можно ли, или, может быть, из своего опыта были подобные кейсы, можно ли сегодня, грубо говоря, пойти к Максиму, заключить эту страховку, и завтра пойти сразу в ведомство по делам иностранцев? Или же должен пройти какой-то срок, накопиться какая-то сумма, и тогда это является уже каким-то веским доказательством.
3: Да, на консультации с адвокатом мы выясняем следующее. Если мы подходим к возрасту 45 лет, да, рассмотрим две ситуации. Uh-huh. Когда мы подходим к 45-летнему возрасту, то чиновники иногда, вот из практики просто говорю, я, естественно, никого не обвиняю, но иногда чиновники, на мой взгляд, тянут с ответом, чтобы выставить еще один дополнительный критерий, а есть ли у тебя что на старость? И сначала я просто иду по паттерну переписки с чиновником и вижу, что сначала у нас все идет по списку документов, а далее через год, когда он уже дотянул целый год, когда 45 уже на носу, он спрашивает, а что у вас на старость? Обычно на консультации я разговариваю уже когда с клиентом, и я сразу говорю о том, что возможно вот такая ситуация. Поэтому, если у вас есть ресурс, с которым вы можете спокойно жить, да, распрощавшись, понимая, что вы потом его заберете, про пальто, например.
1: Да, это отличный пример.
3: Потрясающая аналогия. Я дам вам телефон Максима, он распишет вам вот этот путь, который вас приведет к тому, что мы все-таки выйдем в ПМЖ. Да? Чиновник увидит, что у вас уже было накопление год назад. Я не берусь говорить, что 3 месяца будет уже достаточно. Нет, я так никогда не скажу. Чиновник в отдельных случаях всегда рассматривает индивидуальный кейс. Туда же входят и документы, которые показывают, как он вообще пришел в Германию. То есть это Lebenslauf, это резюме, где он пишет, учился, родился, работал. Как он ведет свою самостоятельную, автономную жизнь всегда. То есть там учитывается все.
1: Плюс настроение чиновника.
3: Да.
1: Ну, настроение. Ну, как бы. Естественно, потом есть какие-то законные рычаги, но в данном моменте принятия решений.
3: Базы чиновник не имеет права отходить. Конечно, он может тянуть до бесконечности, но есть нормы, в которые он должен уложиться с ответом. Но проблема в том, что он отвечает регулярно, раз в 3 месяца. Вот. Ну, в общем, если говорить честно, то если я вижу, что у меня клиент подходит к 45-летнему возрасту, там через 2, через 1.5 года ему будет 45 лет, я уже сразу его передаю к Максиму и говорю, возвращайтесь ко мне позже, когда у вас уже будет накопление видимое и довольно серьезное. То есть с прогнозом, когда у нас будут видны регулярные платежи при выходе на пенсию.
1: А то есть чтобы видно, что человек не сегодня заключил быстренько, там 2 раза заплатил, и типа все, да. Типа только для того, чтобы не дали вид на жительство.
3: А им нравится это все потом, потому что они видят, сколько они будут получать на пенсию, плюс еще государственная пенсия, потому что мы делаем запрос в государственную страховую о том, что, пожалуйста, покажите, сколько мы будем при текущем доходе получать на пенсии. Мы это суммируем все для того, чтобы выйти в показатель Grundsicherung. Grundsicherung на немецком – это то основное обеспечение, на которое, в принципе, ну как-то можно жить, да? И оно сейчас составляет 1613, кажется, да, Максим?
0: Да, было 1200 ограничения. Сейчас
1: это на человека?
0: Подросло. Но это Grundsicherung, он состоит же не только из выплаты, которые человек получает,
1: да,
0: на руки.
1: Страховая.
0: Всего человек на руки получит те самые 540 евро. Угу. Но плюс еще у нас там, или там 600, сколько. Всего у нас еще остается содержание его жилья, содержание его страховки.
1: Это очень грустно.
0: Да.
3: Да. Да, Grundsicherung – это все те аспекты, которые нас держат на плаву и не дают нам пойти под мост ночевать. Так вот, если мы говорим о людях в найме, тут какая-то понятная ситуация, да, вот тут еще более-менее можно все это сформировать для выхода в ПМЖ и в гражданство. Естественно, нам нужно показать, что мы не будем…
1: Мы даже не планируем.
3: Даже не претендуем, в общем, мы наоборот
1: смотрите,
3: будем
1: мы
3: больше
1: накопили.
3: Отдавать. Да.
1: То есть прийти похвастаться.
3: Да, так и есть. А вот для людей, которые на 21-м параграфе, что им делать? Тем более после 45-летнего возраста. Опять к Максиму.
1: Скажи, а такой вот вопрос. Если человек занимается сегодня продлением своего вида на жительство или даже там претендует, хотя на гражданство, мне кажется, будет сложно, но при этом получает какие-то субсидии от государства. Он же не имеет права, допустим, заключить себе приватную пенсионную страховку?
3: Имеет право. Почему?
0: Приватную пенсионную?
1: Да.
0: Приватную пенсионную, как мы уже обсуждали, может заключить каждый сегодня.
1: Да, но если ты сегодня получаешь не Grundsicherung, а, допустим, социал, как это называется.
0: Это состояние, при котором ты хочешь усесть на 2 стула одним местом. Вполне вероятно, что ты это создать можешь себе, но в рамках тех денег, которые тебе социал выдает. На что ты будешь кушать и все остальное, я себе не представляю. Но, например, такие продукты, как похоронные деньги, например, да, социал будет поощрять тебя делать. То есть это тоже относится к разряду Lebensversicherung, больше не Leben, а Sterbeversicherung.
1: Да, но потому что в данном случае, если есть страховка, то будет платить не он, а...
0: Ну, вот такой вот прям самый-самый плохой сценарий, это такой worst case, который ты сейчас озвучила, ну, наверное, да, то есть здесь... Ну, начать можно с чего? Минимальные хотя бы для детей... Которые у вас...
1: А какая вообще минимальная ставка страхования в этих накопительных?
0: А ее нет, как
1: то
0: таковой.
1: 5 евро
0: 25, я знаю, у нас вот в наших тарифах есть ограничения.
1: То есть минимальная, ну, назовем так, 25 евро в месяц?
0: Ну да.
1: Окей.
0: Да.
1: Угу. То есть получается, что вот это вот пенсионное страхование, частное пенсионное страхование, оно является, ну, может быть, не напрямую, но косвенно неотъемлемой частью продления вида на жительство.
3: В конкретных случаях Aufenthaltstitel, в конкретных случаях ВНЖ.
1: А в каких конкретных именно есть?
3: Да, угу. Прям самые яркие угу. примеры. Это 21-й параграф.
1: Это что?
3: Это самостоятельные предприниматели и свободные профессии.
1: Угу.
3: После 45 лет.
1: Угу.
3: А как мы знаем, уже сейчас реформа набирает обороты. Возможно, это будет также применено и ко всем возрастам, которые претендуют на 21-й параграф. Вот. Есть у меня кейсы, которые изначально были на рабочем параграфе и по каким-то причинам потеряли работу и перешли на 21-й параграф, а им больше 45 лет.
1: Угу. Это тоже получается. То есть
3: учитывается
1: 45 лет – это как red flag.
3: Да, если изначально не было заключено никаких дотаций с государством или не было 5 проработанных лет, и уже чиновник смотрит очень скептически на дальнейшее проживание в Германии, mm-hmm. да, то есть видно, что человек претендует уже на ПМЖ или на гражданство. Я всегда рекомендую с любого вида ВНЖ, которое, конечно же, не 24-й параграф, сейчас мы, может быть, косвенно коснемся его, защиты украинцев.
1: Mm-hmm.
3: Сразу идти на гражданство. Предпосылки те же самые, но нет смысла. Вот. И в гражданстве, и в ПМЖ у нас везде есть такое требование, как автономность. Вот эта автономность, она всем поперек горла уже. У меня нет 230 mm-hmm. тысяч на покупку недвижимости. Что есть альтернативой? Есть альтернатива Betriebliche Altersvorsorge. Это вот потребительская пенсия. Правильно я перевожу?
0: Betriebliche – это участие работодателя через предприятие.
3: Да. Самое простое, что можно сделать.
1: Притом есть
3: самое...
1: чек в найме.
3: Да, да. Да. Оно поощряется mm-hmm. чиновником, потому что там участвует государство.
1: Mm-hmm.
3: Вот. Для людей не в найме придумана другая схема, да, но она также является альтернативой пенсионного накопления.
1: То есть очень важный момент, я так понимаю, кроме того, что тебе будет хорошо и в пенсии, во время, когда выйдешь на пенсию, что есть, важный момент, если вы сейчас находитесь в стадии получения вида на жительство в Германии, либо даже гражданства, это просто неотъемлемая часть. Ну, скажем, очень важный момент.
3: Не во всех случаях, но нужно разбирать.
1: Как хорошо, в каких случаях это не относится, не помогает?
3: Когда у нас 145 лет, uh-huh. и у нас есть зарплата по этому конкретному случаю, которую предписывает биржа труда.
1: Uh-huh.
3: Вот биржа труда говорит, допустим, вот вы психолог со стажем 3 года, вот у нас для вас есть граница заработка. Вы не имеете права зарабатывать меньше этой суммы. Мы вас пропускаем. И еще uh-huh. меньше 45 лет. Супер. Мы вас пропускаем. Будете социальным работником. В школе сейчас это очень востребовано. Uh-huh. Это еще и та профессия, которая сейчас у нас в листе недостающих. Uh-huh. Да, которые сейчас вот давайте с руками, ногами вас заберем. Вот.
1: То есть там можно не заморачиваться. Там uh-huh. и так все хорошо.
3: Там все uh-huh. хорошо. Если еще и первая подача,
1: uh-huh.
3: то вообще супер. И продление, да, до 45-летнего возраста. Если мы говорим про 45 и плюс, все, мы вот просто буксуем вот так вот. И людям это тяжело осознать, что нужно 250 евро эти откладывать, да?
1: Да, но мы сейчас говорим об абсолютно таких, казалось бы, в наше время понятных и обычных вещах, как финансовая грамотность.
0: Да.
1: Или, понимаешь, но просто будучи выходцами из постсоветского пространства.
0: Никто не доверяет никому.
1: Это очень страшно. Да. Вообще, во-первых, зачем надо об этом думать? Во-вторых, типа, мы там разберемся. И надо жить сейчас. А вот мне сейчас нужно, почему я должна себе сейчас в чем-то отказывать и думать о том, как она будет...
0: А возьму-ка я кредит.
1: Во-первых. Как она будет там через 20-30 лет. Поэтому, конечно же, такие решения нельзя принимать сегодня на завтра. Нужно обдумать,
0: да.
1: взвесить, посчитать, проконсультироваться, посоветоваться, угу. но не откладывать. То
0: совершенно
1: есть в любом
0: правильно.
1: Случае заниматься, учиться, читать. Сейчас у нас как бы такой громаднейший спектр возможностей для получения информации, что нужно, мне кажется, это обязательно использовать.
0: Скоро уже информация будет превалировать над нами, уже сверхразум
1: да,
0: недалеко
1: уже,
0: от нас, он уже будет нам подсказывать. Эй.
1: Что сейчас происходит конкретно с медицинской реформой? Как это отражается на медстраховании? И что, кто виноват и что делать,
0: так,
1: Максим?
0: Кто виноват и что делать? Я как человек, тесно связанный с медициной,
1: угу.
0: прям, ну вот, на все 100%, скажу, что все плохо.
1: Спасибо. Максим Демидов, да.
0: Да. Не так давно наша компания подводила итоги. Мы пригласили, у нас выступал доктор, профессор и член палаты здравоохранения, который вел доклад нам о изменениях в этой медицинской реформе. И речь пошла о том, что дефицит бюджета составляет 19 миллиардов евро, и, скорее всего, он вырастет примерно до 44 миллиардов евро бюджет нашей медицинской кассы.
1: Все эти... То есть дыра в бюджете.
0: Да. Вот. И было принято решение по стабилизации бюджета. Ну и кто за это заплатит? Ну, конечно же, мы. Угу. Все мы будем платить теперь больше.
1: То есть повышаются страховые взносы? То есть какие-то кассы, что-то, какие-то, скажем...
0: Никакие.
1: Бонусы доплачивались, то сейчас уже даже этого не будет.
0: Это не будет это возмещаться, убирать. Просто угу. Пункт и все. Самое интересное, отмена кассы, отмена обязательства кассы уведомлять вас, дорогие мои, о повышении Цузацбайтрага. Это такой процент, который включен в ваше отчисление. Mm-hmm. Из чего состоит отчисление в медицинскую кассу, чтобы всем еще больше нагнать страшилок, да? И выхода нет. Но есть еще один, ну, такой уже прекрасный тоже цифровой компонент. Это порог, от которого начисляется государственная касса. Ведь мы же платим от какой-то величины, не от всей вашего uh-huh. дохода, не от всей вашей зарплаты. Раньше это было ограничено в этом году 5800. То есть 5800 евро брутто, будьте добры, от них заплатите. И это они тоже повышают в связи с реформой аж на 300 евро. То есть это уже 600 будет. Mm-hmm. Да? То есть на секундочку, уже от большей части вашего пирога вы платите отчисление в медицинскую кассу. Будьте добры, заплатите. Дальше нюанс. Когда вы ходили в аптеку и получали там медикаменты, которые вам выписывает рецепт доктор, теперь вы будете платить больше. То есть раньше это было там, 5 минимально 5-10, угу. Теперь это 7,5-15. Ну, угу. Да.
1: То есть в 2,5 раза.
0: Да. Угу. Вот, ну, 50% в общем вырос. Да? Дальше. Лечебные все средства, это хельсмитры разные, там всякие уходовые вещи, да, и так далее, угу. Тоже выросло, значит, плюс 5 евро за рецепт.
1: То есть как добавляется. По мелочи все там, ну, получается,
0: растет. Капелька за капелькой, то есть посчитали, то есть всю эту математику.
1: Мы платим больше страховой взнос, да. Мы платим больше за лекарства. Мы, а что,
0: и... На пребывание в больнице ты платила раньше 10 евро,
1: да.
0: Теперь 15.
1: Ага, в день.
0: Да, угу. А сколько дней лежишь, непонятно. Угу. Да? Максимально 28 дней.
1: То есть как бы по мелочи, угу. Как говорится.
0: Да.
1: То есть...
0: Очень больная тема, зубное угу. протезирование. Да.
1: Так.
0: Дорогие мои, угу. Тоже изменения и тоже все редуцируется.
1: То есть, там...
0: Зубы можно положить на полочку.
1: То есть, ты, значит, я так понимаю, ты за все платишь больше угу. теперь
0: да.
1: и а получаешь меньше. То есть такая так себе
0: гениальный вывод.
1: Реформа.
0: Да.
1: Так, да. Теперь угу. как бы масштаб проблемы понятен.
0: Угу.
1: Какие решения или что можно делать,
0: да.
1: предпринять в данной ситуации?
0: Есть решения. Они всякие разные. Одни смириться, другие подстроиться под систему. А смириться, ну, это просто платить, тут как бы ничего такого ну, не
1: скажешь. Как бы тут
0: не
1: выхода нет.
0: Кстати, я еще скажу, что вы должны смириться с тем, что 2,5% дохода супруга
1: семейная теперь страховочка.
0: Тоже будет. Ты уже подсказала, да, мне, так сказать, продолжение этого монолога. Так вот, супруги раньше, не работающие, и дети не платили деньги. Это было бесплатно. Теперь 2,5% от работающего супруга будет учтено и будет удерживаться за супругов. И что-то там с детьми было, по-моему, старше 6-летнего возраста или 7-летнего mm-hmm. возраста. Да, значит, эта больничная реформа коснется также и больниц. И коснется таким образом, что теперь заболевания разделятся на группы. И услуги, которые поставлялись раньше в рамках до медицинской реформы, тоже будут редуцированы и очень строго контролироваться. То есть это уже, скажем, такая глубокая тема, которую, наверное, сейчас я касаться не буду, но там тоже будут изменения. Многие услуги, которые раньше не надо было согласовывать, теперь будут согласовываться. Уменьшить расход можно. Некоторые кассы оставляют за собой право, в частности, я знаю, какие, секрет могу рассказать, если вы ко мне обратитесь, которыми можно как-то отрегулировать ваши финансы. Немножечко, не то чтобы там какие-то глобальные...
1: Что значит отрегулировать финансы?
0: Ну, многие кассы, например, предлагают разные бонусные программы за профилактические мероприятия, либо же просто за смену кранкин-кассы. Mm-hmm. И это неплохие деньги, на самом деле, да, которые можно получить вот разово или раз в год. То есть это какие-то бюджеты.
1: Когда... Бонусные программы.
0: Какие-то. Бонусные программы, mm-hmm. которые подразумевают все-таки какие-то возвраты в ваш бюджет за то, что вы все-таки... живой человек. А тот, кто не обращается в медицину, тот еще и может прямо и за это тоже получить денежек. И почему нет? Да, то есть,
1: ну, да. Ну, на дороге не валяется.
3: Мало. У меня, кстати, есть пример такой. Да. Самостоятельное предпринимательство. В основном это люди очень такие прыткие, юные. И они не пользуются здесь медициной. И это как раз тот крючочек, который подсаживает на частную страховку, когда молодые люди за необращение к врачу mm-hmm. получают штатник, возмещение за нехождение.
1: Yeah.
3: Да, 900 евро, да, кажется, максимум.
0: Цифры – это мой конек. Спасибо за то, что...
1: Ну, то есть такая опция есть. Если ты был застрахован в частной страховке или даже в государственной...
0: Фиксированных сумм не бывает. В государственной страховке можно получить. Угу. Там речь идет... например, я помню из головы кассу, которую хорошо знаю, с которой я партнер, они возвращают до 600 евро.
1: Но тоже хорошо. То есть мы сейчас без привязки к конкретной сумме.
0: Угу.
1: Такая опция есть. Если ты угу. застрахован в частном или в государственной страховке и ни разу за год не пошел к врачу,
0: верно.
1: Ты можешь получить выплату.
0: Денежку, да.
1: Да.
0: Вот. Не будем прыгать дальше, а сразу же пойдем по списку спасательных кругов, которые угу. можно себе организовать. Ну, во-первых, медицина. Это самая необходимая вещь в нашей жизни, и будьте любезны, не экономьте на себе. Даже если вас заставляют платить много, я рекомендую настоятельно прямо сегодня обратиться за дополнительной медицинской страховкой. Их много разных. Они бывают зубные, они бывают дополнительные для зрения, они бывают дополнительные для амбулаторных каких-то мероприятий, стационарных мероприятий. Они бывают дополнительные даже пребывания в больнице. Итак, их огромное множество. Это так называемые апгрейды, которые я очень рекомендую людям для того, чтобы, скажем так, надежно быть защищенным по всей территории Евросоюза.
1: Важный вопрос.
0: Да.
1: Эти апгрейды, о которых ты сейчас говоришь, мы сейчас без конкретики. Эти апгрейды возможны как дополнительные приватные, скажем так, страхования, будучи на государственной страховке.
0: Да. Сейчас мы только проговорим про государственную страховочку, угу. потому что, как мы сказали, редуцируется много-много функций, угу. их надо чем-то возмещать. Да? То есть сейчас наступило время как раз уже вот возместительно-заместительной угу. такой терапии, да? Когда вы вот из своего кармана платите за ваш дополнительную защиту. Угу. Те же зубы. Это мы уже когда-то с тобой обсуждали. Это угу. Можно купить себе хороший автомобиль, можно поставить себе зубы. То есть есть два варианта развития событий. И есть альтернатива. Заключить какую-то недорогую или дорогую дополнительную зубную страховку и спасти себя, да, от расходов на свой собственный Мерседес. Вот. Либо при сценарии, который только что мы упоминали, можно с хорошим доходом, достатком освободить себя от уплаты вот этой вот огромной части капитала из своего дохода в государственную кассу и уйти вообще в приват.
1: Угу.
0: Это тоже возможно, и это зачастую стоит того, и в этом году особенно, потому что тарифы, они еще пока держатся на отметке сегодня, но, как все уже поняли, если введены, скажем так, разные рычаги для стабилизации, то они введены везде, и в государственной, и в частной медицине. И это будет цепная реакция, которая даст за собой, соответственно, повышение расходов, и человек будет гнаться уже за самым выгодным решением.
1: Существует, как бы, если человек все же остается по каким-то причинам на государственной страховке, то вот эти апгрейды, как ты сказал, эти бонусы, они же есть абсолютно в разных сферах. Есть зубы, есть конкретные, допустим, глаза или там, не знаю, как называется, гомеопатия. Какие еще есть дополнительные функции? Ты должен выбрать, что ты выбираешь, зубы, глаза или, знаю, допустим, больницу. Или ты можешь просто откладывать какую-то сумму, не знаю, платить, не знаю, 10-15 евро, и при этом получать какую-то сумму X на все твои лечения.
0: Понимаешь, у тебя хороший подход, но он так не работает. То есть ты должен для себя четко выбрать сценарий, по которому ты пойдешь. И, как ты уже правильно перечислила, есть отдельные кусочки. Их можно купить, а можно купить большой пакетик. Кусочек, пакетик, но он не будет стоить мало. Он подразумевает под собой пакетик. А пакетик – это уже какая-то весомая цифра. Это всегда дилемма. Это всегда проблематика, которая реально, скажем так, человек должен взвешивать по поводу своего здоровья и принимать решение, нужно ему это, и нужно ли ему это вот в таком объеме или в таком объеме. То есть здесь, я бы так сказал, должен в первую очередь включаться здравый смысл, во вторую очередь должен включаться та самая необходимость в сегодняшнюю секунду. Знаешь почему? Уже завтра ты можешь заболеть.
1: Логично.
0: А если ты заболеешь, то уже любая страховая компания, к которой ты обратишься, скажет, ну, слушайте, ну вот не хватает, а надо, а вам скажут уже, вы больны, к сожалению, ваш риск уже не будет застрахован, и он вы не успели. Это вечная дилемма. Это вечная дилемма, когда человек откладывает на потом, да, даже минимальные, скажем так, для себя не делает никакую защиту. В итоге это все превращается в снежный ком.
1: То есть, как говорится, надо быть богатым и здоровым, а не бедным и больным.
0: Это
1: лучшее, что,
0: наверное,
1: есть.
0: Наверное, самое взвешенное сегодня
1: решение
0: от, так сказать, поставленной задачи. Но на самом деле настолько мы влезли в эту сложную экономически и, наверное, политически по-всякому ситуацию, где нужно для себя четко найти свою позицию в пространстве. Это касается ваших финансов, это касается вашего здоровья, это касается, в принципе, вашего пребывания на, скажем так, какой-то своей точке. Вот. И здесь, чем дальше, тем больше этих взвешенных решений нужно принимать и все время взвешивать. Почему я это говорю? Потому что человек, который об этом забывает, или просто говорит, сделаю это завтра. И когда он возвращается ретроспективно в эту же точку, когда он должен принять был решение, оказывается, что вот начиная с этого момента он мог экономить, и придя в эту точку, он видит, либо он сэкономил, либо он очень много проиграл. То есть на самом деле важный мой совет вот на сегодняшний день, вот определить для себя эти точки сегодня. Их же не зря уже создали. То есть государство сказало, мы сегодня приняли реформу, и вот уже мы ее объявили и опубликовали. То есть означает, что пора принимать решение. То есть они уже там приняли, теперь шаг за вами. И вот эти точки входные нужно сегодня решить, что я буду делать, как я буду дальше жить. Либо я оставляю все как есть, либо я все-таки буду балансировать. Для этого, ну, скажем так, мы здесь и собрались, мы можем в этом помогать.
1: Посодействовать. Мне кажется, для того, чтобы как-то подытожить наш сегодняшний разговор, мы понимаем, что грядущие перемены, они неизбежны. Они неизбежны. Более того, они уже здесь, и ничего там изменить нельзя. Но можно изменить, может быть, не в секунду свою ситуацию, но хотя бы задуматься о том, что ты можешь сделать. На что ты конкретно, как человек, сегодня можешь повлиять. В данном случае ты можешь задуматься о том, как тебе позаботиться о себе в старости. Это пенсионное накопление. Ты можешь задуматься о том, как поговорить со своим работодателем, о том, чтобы сделать себе совместное пенсионное накопление, которое, как мы выяснили, очень выгодно. Также ты можешь подумать о том, какие есть медицинские апгрейды сегодня для себя же, потому что рано или поздно, мы, конечно, всем желаем здоровья, но мы все живые люди, можно заболеть. И нас просто в данный момент ситуация ставит в такую позу, в такие рамки, что мы должны сами об этом думать.
0: Без каких-либо возражений принимаю сказанное каждое твое слово и подписываюсь под каждым.
1: Мы должны сами об этом думать. И наше право, и наша, я считаю, прямая обязанность – это информировать себя о возможностях, узнавать сейчас громаднейшее количество доступа к информации, информировать себя, что есть. Продуктов много, они все разные. Что конкретно вам подходит? Это нужно выяснить, хотя бы задуматься об этом. И я считаю, что если вы зададите просто вопрос, что есть, что подходит, взвесить, узнать и так далее. И не забывать еще, что если вам важен вид на жительство, и вам 45+, в Германии, или вы планируете получить гражданство, это тоже важный момент, о котором нужно думать заранее. В общем, я к чему призываю, дорогие друзья? К тому, что надо думать. Старайтесь думать, взвешивать, понимать, выяснять, интересоваться, задавать вопросы. Мне кажется, это очень важный момент. Конечно, всем вам здоровья и чтобы все было хорошо. Максим, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям?
0: Я желаю всем быть здоровыми и богатыми.
1: Это прекрасно. Влада, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям?
3: Я хочу пожелать осознанности и осведомленности. И это самый главный ключ к успеху. И всегда вовремя отвечайте на письма в Германии.
1: Да, ой, это точно. Вот это вот потом отложить, это точно нет.
3: Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале «Рада и Терки». Терки неизбежные, но со мной будет однозначно попроще, и с Максимом, и с Ладой тоже. Всем удачи, спасибо и до новых встреч.
2: «Рада и Терки» на радио «Голос Берлина». Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM. Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Алло, шери. Алло, это я. Ответь, пожалуйста.

0: Минуточку. Мой звонит. Ну, я слушаю, слушаю, да, да, продолжи. Да мама бы факел вообще чилин, я хамон.
1: Как я его?
0: Как я его?

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Я уже

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято» и я, ее ведущая Ксения Реутова. Сегодня я, как обычно, расскажу о самых интересных фильмах, которые можно поймать сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Готовы? Поехали!
1: Фильм недели.
0: В берлинских кинотеатрах появился фильм, премьера которого вот только что, буквально пару недель назад, состоялась на Венецианском кинофестивале. Это «Prime Time» Лэнса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном в главной роли. Картина основана на реальной истории. В начале 2000-х журналист Крис Хэнсон запустил на американском канале NBC реалити-шоу «Поймать хищника» «To Catch a Predator». В этой программе команда телевизионщиков устраивала подставные свидания людям, которые искали встреч с несовершеннолетними. За подростков выдавали себя специально нанятые актеры. Предполагаемый педофил прибывал в то место, где ему назначили свидание, и вскоре понимал, что попался. В самый неожиданный момент в комнате появлялся ведущий Крис Хэнсон и произносил примерно один и тот же текст. «Присядьте, вы же понимаете, как все это выглядит, правда?» Программа была невероятно популярной и породила массу подражаний. Чтобы оценить степень ее культовости, достаточно сказать, что Хэнсон в разные годы становился персонажем «Симпсонов» и «Южного парка». Его до сих пор знает и помнит вся Америка. Со временем, правда, этичность передачи «Поймать хищника» подверглась серьезной переоценке. В 2000-е, в золотую эпоху реалити-шоу, такого рода самосуд, а Хэнсон обвинял своих героев без суда и следствия, не вызывал больших вопросов. Главной была развлекательная функция. Если зритель не может оторваться от просмотра программы, значит, ее авторы все делают правильно. Но из нашего времени Хэнсон уже не выглядит Бэтменом, который мстит за униженных и оскорбленных. Он выглядит человеком, который сам наделил себя неограниченной властью и не установил при этом никаких барьеров.
2: Deine Eltern sind sicher nicht zu Hause?
3: Ganz sicher.
4: Heute Abend was vor?
2: Wer sind Sie?
4: Nehmen Sie doch Platz. Ich bin Chris Hansen. Von Dateline NBC. Und wir machen eine Story über Erwachsene, die online Kontakt zu Teenagern suchen. Ihnen ist klar, wonach das aussieht, oder?
5: Auf den Boden!
6: Ich mag Ihre Sendung nicht besonders. Doch Amerika liebt sie. Daher neuer Sendeplatz. To Catch a Predator, 21 Uhr. Prime Time.
7: Wir werden größer als Lost! Wir werden größer als Lost!
1: Stopp! Снято.
0: В 2025 году о программе уже был снят документальный фильм «Хищники» Predators, ставший одной из сенсаций американского фестиваля Sundance. Там как раз наглядно демонстрировалось, что Хэнсон тоже своего рода хищник. Если герои его передачи охотились за несовершеннолетними, то сам он с такой же одержимостью охотился за рейтингами и признанием. Фильм «Prime Time» по сути рассказывает о том же самом, только делает это с долей художественного вымысла. События разворачиваются в 2006 году, когда программа «Поймать хищника» стала таким зрительским хитом, что ее поставили в вечерний слот напротив сериала «Lost» «Остаться в живых». Но эгоцентричному Хэнсону этого мало. Он хочет подняться еще выше и ради успеха готов буквально на все. В картине нет никаких откровений. Основная претензия кинокритиков к ней заключается в том, что все озвученные режиссером Лэнсом Оппенхаймом вопросы в разные годы уже задавались. Постановщик мог попытаться дать на них ответы, но оказался не в состоянии или просто не пожелал этого сделать. Фильм это, конечно, сильно упрощает. Но зато отлично работает главный аттракцион – Роберт Паттинсон в роли Хэнсона. Это потрясающее перевоплощение. Актер полностью вжился в образ и до мельчайших деталей скопировал жестикуляцию, манеру речи, интонации телеведущего. У Паттинсона в этом году несколько отличных ролей – от незадачливого жениха в фильме «Драма» до подлого антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана. Но, кажется, именно за Криса Хэнсона в «Прайм-тайме» актер может получить первую в карьере номинацию на «Оскар». Если вы любите Роберта Паттинсона, пропускать это кино точно не стоит.
1: Авторское кино.
0: Авторский фильм недели «Обитель зла» Resident Evil Зака Крегера. Это один из главных хорроров года. Снят он, как легко догадаться по названию, по знаменитой серии видеоигр Resident Evil. Игры эти уже переносили на большой экран. Есть знаменитая франшиза режиссера Пола Уэс Андерсона с его женой Милой Йовович в главной роли. Называется она точно так же «Обитель зла». Однако новая картина с той классической серией фильмов про боевую девушку Элис никак не связана. У Крегера другие герои и другой сюжет. Может, конечно, возникнуть вопрос, зачем вообще понадобилась еще одна картина при наличии уже развитой франшизы. Ответить на него легко. Права на экранизацию игр Resident Evil еще с конца 90-х принадлежат немецкой кинокомпании Constantin Film. Чтобы не потерять эти права, компания обязана каждые несколько лет выдавать новую киноверсию. Поскольку франшиза, начатая четверть века назад Полом Уэс Андерсоном, зрителям уже порядком поднадоела и оценки последних фильмов были низкими, в этот раз продюсеры решили поэкспериментировать. Очередную экранизацию доверили режиссеру Заку Крегеру, автору, который прогремел в прошлом году с хоррором «Орудие» про таинственное исчезновение детей в маленьком американском городке. Актриса Эми Мэддиган, сыгравшая главную злодейку, тетушку Глэдис, получила «Оскар». Редчайший случай, когда награду Американской киноакадемии дали за роль в фильме ужасов. Учитывая этот успех, компания Constantin Film предоставила Крегеру полную творческую свободу. В результате главным героем новой обители зла стал простой парень-курьер, который занимается доставкой биоматериалов в медицинские организации и лаборатории. Зовут его Брайан, и он недотепа. Однажды, когда у героя уже почти закончилась рабочая смена, ему предлагают за двойную оплату отвезти загадочную зеленую сумку в Ракун-Сити. Брайану нужны деньги, поэтому он соглашается, еще не подозревая о том, что в городе начался зомби-апокалипсис, и вскоре он окажется в самом его эпицентре.
3: Hi, ich habe einen B7. Wo genau soll das denn hin? Entschuldigung, ich hätte ihn... Oh mein Gott. Hat jemand eine Leber bestellt? Oder eine Niere oder sowas? Irgendwer? Könnte wichtig sein.
5: Hey, hast du Zeit für noch eine Lieferung?
3: Nein, für heute bin ich fertig. Ich
5: liegt nicht in der Zone, also doppelte Bezahlung.
3: Oh, kann ich machen.
1: Stopp. Снято.
0: Весь фильм – это одиссея курьера, который, вопреки всем препятствиям, пытается доставить в пункт назначения ценный груз. Многие геймеры, уже посмотревшие картину, расстроились. Хоррор Крегера сюжетно оказался очень далек от видеоигр Resident Evil. Это даже не история по мотивам. Это оригинальный фильм, который просто использует отсылки к играм, упоминая город Ракун-Сити, корпорацию Umbrella и так далее. Но если вы не ждете буквальной экранизации, то будете вознаграждены. Это очень увлекательное кино, оторваться от него невозможно. А еще оно безумно веселое. Крегер начинал как комик, и здесь его комедийный талант проявляется на все 100. Актер Остин Абрамс, любимец режиссера, выдает отличный перформанс, наделяя своего героя неотразимым обаянием. Он вроде и ходячее недоразумение и постоянно творит глупости, но не сопереживать ему невозможно.
8: Alles, was in dieser Stadt passiert ist, sich innerhalb weniger Stunden entwickelt. Du hast keine Ahnung, was du da in den Händen hältst.

0: Und wo genau soll das jetzt hin?
1: Raccoon City General.
0: Hey, krieg ich hin.
2: Стоп, снято.
3: Связь с игровой стихией эта обитель зла тоже сохраняет. Визуально фильм решен как раз как видеоигра, как классический хоррор на выживание. Зритель оказывается в позиции начинающего игрока. Ему вместе с Брайаном нужно будет исследовать темные туннели, искать коробки с патронами, подбирать ключ к висящему на заборе замку и, конечно, уворачиваться от жутких монстров, которые лезут изо всех щелей. В отличие от «Орудий», эта картина вряд ли будет претендовать на «Оскары». Она слишком простая, чисто развлекательная. Но в список лучших ужастиков года она точно попадет. «Resident Evil» уже в берлинских кинотеатрах.
2: Премьера недели.
3: На стриминге Netflix вышла драма «Уна Бомбер». Она основана на реальных событиях. Это биография Теодора Качинского, американского террориста, который с конца 70-х по середину 90-х рассылал по почте посылки с бомбами. Главной целью атак Качинского были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибли 3 человека, еще 23 были ранены. Искали террориста очень долго, в какой-то момент он был главной целью ФБР. Между собой агенты, которые вели расследование, называли его «Уна Бомб». Это сокращение от «University and Airline Bomber», то есть «бомбист университетов и авиалиний». Когда прозвище попало в прессу, журналисты трансформировали его в более звучное и запоминающееся слово «Уна Бомбер». Качинского уже несколько лет нет в живых. Он умер в 2023 году, отбывая пожизненное наказание без возможности УДО. Однако его личность до сих пор вызывает и в Америке, и за ее пределами огромный интерес. Дело в том, что в детстве Качинский был вундеркиндом и подавал большие надежды. В 16 лет он поступил в Гарвард. В 20 с небольшим получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете. Карьера его складывалась отлично. Он был профессором Калифорнийского университета в Беркли. Но потом вдруг ученый все бросил, уехал в глушь, собственными руками построил лесную хижину и начал жить там без денег, электричества и даже водопровода. Собственно, его террористическая деятельность началась как раз как протест против промышленности и современных технологий, против всей индустриальной системы, которую он считал ошибкой человечества. Новый фильм пытается найти ответ на вопрос, в какой же момент в жизни Качинского все пошло не так. У авторов есть на этот счет своя версия. Во время учебы в Гарварде будущий унабомбер принял участие в жестком психологическом эксперименте, который проводил доктор Генри Мюррей. Студенты не знали, на что соглашаются. Они думали, что просто будут обсуждать с Мюрреем свою жизненную философию и взгляды. А в итоге их привязывали за руки и за ноги к стульям, подключали к электродам и всячески оскорбляли. Среди исследователей биографии Качинского существует теория о том, что именно этот эксперимент надломил психику молодого и неопытного студента.
4: Three people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
5: Theodore. Why would you like to participate in this study?
2: Стоп, снято.
3: Действие фильма разворачивается в двух временных пластах. В первом зрители узнают о юности Теодора Качинского и о его отношениях с доктором Мюрреем. Во втором наблюдают за тем, как агент ФБР Джоан Миллер пытается уже взрослого героя поймать. У картины отличный актерский состав. Джоан Миллер играет Шейлин Вудли, молодого Качинского актер Джейкоб Тремблей, подросший мальчик из фильмов «Комната» и «Чудо». Но главная приманка – Рассел Кроу, который перевоплотился в инфернального Генри Мюррея. Вообще актер, кажется, вошел в свою злодейскую прайм-эру и искренне этим наслаждается. Совсем недавно он играл Германа Геринга в драме «Нюрнберг», и вот здесь, в «Унабомбере», у него во многом похожий образ. От картины не стоит ждать большой глубины, но с историей Качинского она познакомит вас во всех деталях. Фильм «Унабомбер», напоминаю, вышел на Netflix. На этом на сегодня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До новых встреч в эфире радио «Голос Берлина». Пока-пока.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: говорит.
1: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
2: Вечер, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
3: И мы уже, кажется, поймали настоящий осенний вайб, так что этот выпуск обещает быть немного меланхоличным. Но без танцевальных новинок тоже не обойдется.
1: Синестезия.
2: Ну и начинаем с долгожданной новинки прошлой недели фита группы «Сироткины» казахстанского артиста «Молданазар». Трек называется «Исимде Бары». Название переводится как «Я все помню». Изначально песня была написана как сольная композиция. Ее первые живые демо-версии музыкант показывал еще в 2018 году. Представь себе, Вик, уже 8 лет прошло. В основе песни лежат смирение с прошлым, принятие жизненных перипетий и счастье, и горе, и неизбежности времени, которое невозможно обмануть.
3: А история коллаборации, которую мы сейчас включим в эфире, тесно связана с культовой казахстанской музыкальной платформой OU. Проект регулярно объединяет артистов из разных стран, и сам Сергей Сироткин не раз признавался в интервью в любви к казахстанской сцене. И меланхоличный и глубокий инди-рок Сироткина здесь идеально совпал по духу с синти-поп-ностальгией Молданазара. Впервые их совместная версия песни прозвучала на лайвах и спецпроектах OU осенью 2025 года. И сочетание казахского текста здесь в исполнении Гламажана и фирменной воздушной музыкальной текстуры Сироткина вызвало огромный отклик у фанатов, с которым мы абсолютно согласны, потому что сочетание очень крутое. Но из-за юридических и студийных вопросов официальная версия песни дорабатывалась и вышла вот только сейчас. Так что готовьтесь к погружению в эту космическую атмосферу. Лично мы в нее уже влюбились.
1: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлин».

0: программа «Синестезия», и мы продолжаем путешествие по новинкам прошлой недели. Следом у нас Игнатий Вентуров с песней «Мало моды». Надеемся, все модники Берлина прямо сейчас на связи с нами.
1: И, кстати, Вик, эта песня уже завирусилась в ТикТок. Пользователи начали снимать под нее ролики, подражая мощной гламурной ауре самого Игнатия. Слушатели в комментариях шутили, что даже дома моды слишком много, а саму строчку «Мало моды» превратили в личный девиз. Радуемся за бесконечный прайм Игната и скорее включаем вам этот хит.

0: Синестезия. Программа «Синестезия» продолжается, и сейчас, Вик, немножечко заземлимся и вспомним наши корни, как я это называю. Предлагаю прямо сейчас послушать немного классики. На очереди у нас Алла Пугачева с песней «Как тревожен этот путь».
1: Кстати, трек был написан в 1980 году во время трудной поездки на машине из Ленинграда в Москву, во время сильной метели и пурги. Музыку написала сама Примадонна, а слова – поэт Илья Резник. И мы, конечно, ни в коем случае не ускоряем приближение зимы, но каждый раз, слушая эту песню, я переношусь куда-то в детство и дальние поездки в машине с родителями. Такой вот у нее вайб, действительно. Хотя сейчас он может смело ассоциироваться и с течением жизни в целом.
0: Я эту песню люблю слушать, знаешь, на пересадках в аэропорту. Мне кажется, она прямо идеально подходит под стать.
1: Когда боишься потеряться.
0: Да, когда боишься потеряться и не успеть на свою пересадку, потому что остается очень мало времени. Ну что, давайте слушать прямо сейчас Алла Пугачева «Как тревожен этот путь».

0: Синестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и мы переходим к нуарному поп-гранжу и дуэту «Убель» с песней «Буря». Пока мировые критики бьются в попытках определить единый жанр их музыки, группу качает от сурового минимала в стиле электрогранж до нежных акустических баллад и обратно.
2: И, кстати, Вик, песня «Буря» вошла в альбом «Лидокаин», выпущенный еще в 2022 году. Если изначально трек был личным высказыванием о переживании жизненного кризиса, то вскоре он стал таким, знаешь, больше похожим на нечто гораздо более общее, и что мы все переживаем в определенных этапах наших жизнях.
1: Да, для меня он тоже звучит как какая-то коллективная история, знаешь, про принятие неизбежного и вот в моменте, когда самое худшее уже случилось, и от этого напряжения вдруг становится легче, вот как бы противоречиво это ни звучало.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Дальше мы переходим к совместной работе группы Park Squares and Allies и Луни Анна. Трек называется «Мертвый сезон». Был выпущен в 2020 году. И, кстати, это был первый русскоязычный релиз для Parks Squares and Allies. По словам вокалиста Сергея Хавро, трек изначально задумывался на английском, но на момент демки Луни Анна прислала ему свои наброски по тексту. И, далее цитата, получилось очень круто.
1: Кстати, артисты задумывались о фите еще сильно раньше, чем вышел «Мертвый сезон», еще за полтора года до него, когда Луни Анна выпустила первый альбом. Но, как мне кажется, эта песня реально дождалась своего момента, потому что получилась очень уютная и светлая инди-история, которая мгновенно переносит меня в какие-то беззаботные деньки 2020 года. Как оказалось, они были беззаботными.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: анестезия. Парк Скверс энд Элейс и Луни Анна прямо сейчас отыграли в эфире программы «Синестезия». И, к слову, Сергей Хавро приходил к нам в гости еще в первом сезоне. Выпуск интервью вы можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Ну, а мы продолжаем. И дальше у нас на очереди... Что, Вик?
1: Я подумала, что раз уж у нас и вправду получается такой лиричный выпуск, впрочем, как и нередко в нашей программе, предлагаю следом послушать Земфиру с песней «Не отпускай» из альбома «Прости меня, моя любовь» 2000 года. Трек был написан Буфе еще до релиза первой пластинки, и Земфира упоминала, что это одна из самых ранних песен, сочиненных после знакового трека «Снег». Но в первый альбом эта песня так и не попала, потому что возникли сложности с поиском нужного звучания. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, у этой песни существовало 18 разных вариантов аранжировок, прежде чем музыканты пришли к финальному варианту.
0: Ну, это прям реально удивляет. А еще Земфира, кстати, признавалась, что на создание образов песни отчасти повлияли ее детские воспоминания о кумире, американском певце и актере Дени Риде, уход из жизни которого в свое время сильно поразил певицу. Что ж, я думаю, что это одна из тех песен, с которой у каждого найдутся свои личные ассоциации. Но мне кажется, как и всегда бывает в нашем трек-листе, обязательно большинство песен подстать всем нам. Так что на этом предлагаю в данную композицию и погрузиться.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше у нас на очереди «Soft Blade» с треком «После нас» из альбома «Softik 2». К слову, мы слушали вместе с «Soft Blade» этот альбом, и запись эфира вы снова можете найти на сайте радио «Голос Берлина», но еще плюсом ко всему есть видеоверсия, так что на YouTube предпочтительнее заходите и прямо сейчас делайте громче.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Soft Blade с треком «После нас» отыграла в программе «Синестезия», а сейчас мы будем знакомить вас с творчеством украинской певицы Жанны Шаталовой, которая выступает под псевдонимом «Жанулька». И ее треком «Забита голова» о попытках забыть бывшего партнера, конечно же.
2: А, кстати, сама Жанна получила большую волну популярности еще 6 лет тому назад благодаря песне «Кис-кис, кис-кис, я котик, ты котик». Да-да, это была она и остается такой.
3: Бесследно пропадать из друг друга поля зрения.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, а сейчас движемся к творчеству певицы Эллы и ее новой песни «Смелей». Сейчас будем погружаться в атмосферу первой любви и взросления.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Прямо сейчас Элла отыграла в ваших динамиках с композицией «Смелей». Вик, ну а ты бываешь смелой? Или все-таки это не твой конек?
1: Саш, вопросы у тебя, конечно, такие интересные. Но мне кажется, что у меня вся жизнь буквально состоит из того, что я продолжаю оставаться смелой.
0: Я тогда предлагаю не терять того самого запала и смело перейти к следующей композиции, которая значится у нас в плейлисте.
1: А на очереди у нас группа «Рубеж веков» с песней «Не стой». Только недавно начала открывать для себя их творчество, и вот с каждой недели погружаюсь в него все сильнее. И если говорить про эту песню, для меня она оказалась очень поддерживающей, особенно в моменты, когда кажется, что внутренняя опора внезапно куда-то пропала, и вокруг абсолютно неподконтрольный хаос.
0: Для меня она, кстати, еще и про ценность близких, которые остаются рядом, особенно вот в такие моменты, как ты сейчас описала, Вик. И в целом соглашусь, что песня и вправду, несмотря на меланхоличные вайпы и поднятые экзистенциальные темы, почему-то очень успокаивает.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше мы переходим к группе «Трити». Сейчас включим для вас их песню «Рикошет», которая, кстати, одно время часто мелькала тоже в рилсах. Еще одна работа о попытках убежать от воспоминаний и связи с некогда близким человеком.
2: И очень пронзительная, на самом деле. Нередко слушаю ее в наушниках, просто идя по городу, хотя вроде сейчас не переживаю никаких драм, но этот надрывной вокал и меланхоличная атмосфера почему-то очень цепляют.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и мы готовы переходить к группе «Шорт Пари» и их песне «Золото 2». Я, честно говоря, до сих пор не могу до конца осознать смерть Николая Камягина, но при этом, как ни парадоксально, слушая песни группы, я совсем не цепляюсь за эту мысль. «Золото 2» — это, пожалуй, одна из моих самых любимых песен в дискографии группы, и она же закольцовывает альбом «Яблонный сад» и переосмысляет мотивы песни «Золото», которая звучит в его начале. Этот альбом я искренне рекомендую послушать как единую картину, прям трек за треком, всем, кто этого еще ни разу не делал. А сегодня знакомим вас с ним с конца и передаем привет и слова поддержки всем, кому она сейчас нужна.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается, и следом у нас на очереди сразу два трека группы Beautiful Boys. Начнем с песни «Миллионы огней», в которой лично я нахожу очень много городского романтизма. Под осенний Берлин это то, что надо.
2: Знаешь, Саш, у нас в программе нередко звучат песни о проживании и расставании. А это, на мой взгляд, к нему только готовит. Знаешь, это чувство, когда вам еще хорошо вместе, но вдруг вы понимаете, что и это однажды может закончиться. И в этот момент хочется отдать любимому человеку как можно больше тепла и воспоминаний о ваших совместных моментах. И, наверное, поэтому «Миллионы огней» здесь ассоциируются как раз-таки с этими разными моментами совместной жизни. От вспышек страсти и радостных воспоминаний до небольших и таких болючих искр внутри, которые остаются после расставания.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Beautiful Boys, песни «Миллионы огней» отыграли в программе «Синестезия», а мы продолжаем слушать эту группу и переходим к их печальной песне. Мне кажется, она хорошо дополнит предыдущую, хотя в дискографии группы они вообще никак не связаны друг с другом.
2: Кстати, сами участники группы отмечали, что эта песня, несмотря на ее название, вовсе не безнадежный мрачный трек, а история о преодолении боли и с верой в лучшее будущее. И тут я полностью, опять же, с этим соглашусь. В треке действительно очень много ощущения, что все непременно будет хорошо. Даже если в моменте кажется, что это совсем не так. Так что сейчас превращаем все грозы в солнце и настраиваемся на бойкий ритм печальной песни и стараемся перестать печалиться, если вдруг вы сейчас поймали такое состояние.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Программа «Синестезия» продолжается и, к сожалению своему, заканчивается. И под конец выпуска у нас осталась группа «Курара» с их уже, наверное, легендарной песней «Курара Чибана». Вик, я все правильно сказал?
1: Да, все абсолютно верно.
0: И, кстати, в записи трека также участвовали Александр Гагарин из группы «Сансара», Катя Павлова из «Обе-две» и Антон Нефантьев. А название отсылает к Кураре Чибани, известной японской модели и обладательнице титула «Мисс Вселенная Япония» 2006 года, чей экзотический образ и имя запали авторам в душу. Вкупе с названием самой группы «Курара» получается очень даже гипнотическая связка.
1: Текст песни на самом деле тоже очень гипнотический и похож на какой-то свободный поток сознания. По словам Олега Ягодина, фронтмена группы «Курара», песня передает ощущение жизни на стыке систем, где есть яды и есть божественные травы. А реальность сурова, но при этом притягательна. Но у меня, пожалуй, сейчас не хватит слов, чтобы описать, как много параллельных чувств может вызвать этот трек. Я его очень люблю, так что не будем больше тянуть и отправляем вас, дорогие слушатели, в это 7-минутное путешествие.

0: программа «Синестезия» вот теперь точно заканчивается. Алекс и Вика были в берлинской студии. Вик, ну как тебе сегодняшний выпуск? Не слишком ли грустно?
1: Мне кажется, очень по-осеннему. А тебе?
0: Так необычно, зайка.
1: Как необычно, зайка. Вы бы знали, сколько раз эту фразу мы произнесли здесь, пока играли треки просто между собой. Но вот такое сегодня настроение.
0: Это правда. Ну, а записи предыдущих выпусков ищите на сайте радио «Голос Берлина», а также в телеграм-канале, который называется «Синестезия FM». Ну, а мы с вами прощаемся. Алекс и Вика, «Синестезия», радио «Голос Берлина». Услышимся ровно через неделю. Ну, и не забывайте слушать нас по субботам в 8:00 в повторе. Вроде все важное сказал.
1: Всем пока.
2: Синестезия на радио «Голос Берлина». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Sunny. 2 hours of new dance music for you. Garage Sound System presents House Techno. Parties. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем открытие Apple Music Hall в лондонском Battersea Power Station. Обратим внимание аудитории на 10-минутный мини-документальный фильм, демонстрирующий атмосферу на концертах Армина Ван Бюрена. А также расскажем о переиздании первых трех альбомов от Gorillaz к 25-летию группы. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Армин Ван Бюрен выпустил 10-минутный мини-документальный фильм, который снимался во время его резиденции State of Trance в клубе на Ибице. Эту картину создавали совместно с психотерапевтом Рэйчел Гидденс, и посвящена она тому, что происходит с поклонниками во время 5-часовых сетов артиста. Режиссер проекта Зак Мюллер в центре эмоций от совместного переживания музыки и связи, которая возникает между незнакомыми людьми на танцполе. Резиденция артиста продолжается по понедельникам до 5 октября, и на каждой встрече Ван Бюрен играет только на виниле. В сентябре также проходят совместные сеты со специальными гостями. Среди них Ханна Лайнг, Арги и Эллен Браун. В финальном выпуске 28 сентября к Ван Бюрену присоединится фанк-трибу. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

О треках, оставивших след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Творческая деятельность суперпопулярного Тима Мас проходила через различные периоды. Сегодня этот артист известен миллионам поклонников как мастодонт техномузыки, но много лет назад из-под его пера выходили красивейшие хаос-композиции. Проект «Ориноко», за названием которого скрывается немецкий продюсер Тима Мас, и трек «Island» в радиошоу «Гараж».

и слушайте «Гараж» о ярких открытиях года рассказываем сегодня. Apple презентует музыкальную площадку Apple Music Hall внутри лондонского Battersea Power Station. Открытие запланировали на 28 сентября. Вместимость 600 человек. А дизайнеры проекта вдохновлялись архитектурой электростанции. Выступления будут транслироваться по всему миру, а зрители окружает система пространственного звука из 48 динамиков. Для видеосъемок предусмотрено 16 и более камер. Записи также возможно делать в формате пространственного звука. В здании разместят две профессиональные студии для записи и сведения, а также будет отдельная комната для подготовки трансляций. Лондонские ведущие программы Apple Music Radio уже переехали в новые студии на территории комплекса и теперь будут выходить оттуда в прямом эфире. Продолжаем.

0: Слушайте «Гараж» о ярких релизах осени мы рассказываем сегодня. Бесплатный показ фильма «24 Hour Party People» пройдет более чем в 100 независимых кинотеатрах Великобритании 5 и 6 октября. Зрителям покажут новую версию картины в формате 4К. Показы станут частью инициативы «Escapes», которую поддерживает BFI, а финансирует национальная лотерея. Комедийная драма Майкла Уиттенботтома рассказывает о музыкальной сцене Манчестера. От выступлений Sex Pistols в 1976 году до рассвета Joy Division, New Order и Happy Mondays, а затем повествование переходит к эпохе манчестерских рейвов. Тони Уилсона, основателя Factory Records и клуба Hacienda, сыграл Стив Куган. В Манчестере 6 октября фильм откроет конференцию Beyond the City, после чего будет обсуждение с Куганом, Уинтерботтомом и продюсером Эндрю Итаном. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Dance music for you. В эфире радио «Голос Берлина». Garage. Berlin Mix. Every Friday. 2 hours of music.

Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах приближающейся зимы. Рассказываем сегодня. Gorillaz переиздадут первые три альбома на цветном виниле и кассетах. Коллекция приурочена к 25-летию группы. В нее вошли дебютник 2001 года «Demon Days» 2005 и «Plastic Beach» 2010. Пластинки выйдут на градиентном виниле, ну а кассеты будут с картинками. Релизы запланировали на 4 декабря. Вместе с этими переизданиями выпустят и другие товары. Слип-маты, камуфляжный комплект, худи, шоперы, магниты, значки, бандану и пазл из 500 деталей. Предзаказ найдете на сайте Gorillaz. Ранее в этом году коллектив выпустил 9-й студийный альбом «The Mountain» на собственном лейбле «Kong». В июне группа отыграла концерт на стадионе «Tottenham» с участием Little Smiles, Yasha Bay, Black Thought и других артистов. А вот прямо сейчас готовится документальный фильм об этом выступлении. Продолжаем осенний микс.

0: слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. В Великобритании вынесли приговор по делу о крупнейшей в стране партии поддельных виниловых пластинок. Житель западного Лондона Рихан Ахмед признал вину в нарушении авторских прав и использовании преступного дохода. Суд также установил, что за 7 лет он заработал 2,7 миллиона фунтов, продавая поддельные пластинки магазинам и онлайн-продавцам. На минувшей неделе ему назначили 3 года и 6 месяцев тюрьмы. Ахмед работал под вывеской «Phonex of Final» и «Paragon Music». Вместе с тремя сотрудниками он выпустил поддельные альбомы, в том числе Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Beatles и других артистов. При обыске в феврале 2024 года у дельца изъяли 3000 пластинок и оборудование для их производства. Цех успешно работал с 2017 года. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж». «Мьюзик». «Нон-стоп».
2: «Нон-стоп».
1: «Гараж».
2: «Файнал микс».

0: Исключительно электронный саунд от резидентов Garage. Sound System DJs, сухого вайпера Полины Красновой, еженедельно миксе от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.
1: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.